95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Люби. С Бим-Радио.

0: моя.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
0: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: красиво.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
2: 0+.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Отдыхай с «Бим-радио».

0: на Бим-радио. Сегодня с нами
1: песни о школе.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Я схватил сегодня двойку и качели бай ценой.

двойкой. Вот Васильянин с двойкой. Вот с медалью золотой. Я пою нарочно громко. И смотрю, моя взяла. Мама даже у ребенка. Мама даже у ребенка.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
2: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой
5: «Поднимаем».
4: Руки вверх! Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
8: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
7: Мама, я в эфире!
8: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
9: 0+.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930
8: и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
7: Мама, я в эфире!
8: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
9: 0+.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
1: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
2: Люби с BIM Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Бесит, когда разговор с тобой начинают не с поклона. Не по хуану сомбреро. Соус и пилявы.
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что название автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» не имеет отношения к засеянным полям? Оно получилось сложением первых букв имен детей главных конструкторов. У одного были дочери Наталья и Ирина, а у другого сыновья Вадим и Андрей.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещание звезд на ближайшие сутки. Овны, если вам предложат больше работать или освоить новые знания, сразу соглашайтесь. Тельцы, внезапно вдруг появится настроение петь и танцевать. И неважно, что будет происходить вокруг. Близнецы, пришла пора отдохнуть от финансовых вопросов и пустить все на самотек. Раки, аппетит у вас будет повышенным. День будет сытным. Выбирайте соответствующие мероприятия. Львы, у вас будет настроение спать и просто ничего не делать. Придется побороть себя. Девы, от обилия встреч и звонков вы почувствуете небольшую усталость, но это будет приятный итог этого дня. Весы, у вас день будет состоять из множества перемещений, возможно, даже без опозданий. Скорпионы, чем ближе вечер, тем более расточительными и щедрыми вы будете. Стрельцы, возможно, вы решитесь на важный шаг. Многое будет зависеть от настроения и даже погоды. Козероги, вас может удивить отсутствие звонков и приглашений в гости. Это временное затишье. Водолеи, вы почувствуете дух свободы, который будет сопровождать с самого утра. Рыбы, не лезьте в чужие дела. Тогда этот день пройдет ожидаемо приятно. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам незабываемых приключений.

Жизнь годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБ РФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
7: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
3: Мама, я в эфире!
7: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
8: 0+.
7: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: Доброе утро. И какое оно действительно доброе и замечательное. Сегодняшнее утро субботы дышит свежестью после дождя, дышит солнцем и прелестью какой-то особенной. Всем, безусловно, поднимает настроение. Если есть возможность, прямо сейчас обязательно выходите на небольшую прогулочку и насладитесь таким прекрасным началом нового дня и выходных. Доброе утро.

0: Реклама на БИМ-радио. Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином» ООО «Мартин».
1: Свет, ты определилась?
2: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
1: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
0: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость. Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
8: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
9: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
11: А вы продаете рекламу?
12: Нет, просто даем послушать.
11: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

8 часов 34 минуты. Доброе волшебное утро, любимые слушатели. О погоде сейчас великолепно в Казани. Плюс 20 градусов. Переменная облачность. С 11 будет ясная погода, но затем в полдень обещают нам дождик. Вероятность осадков составляет 30%. В Казани температура воздуха сегодня составит плюс 22, плюс 25. В Нурлате сегодня до 26 градусов, тоже со знаком «плюс». В Бугульме, Альметьевске, Азнакаево на термометрах будет 24-27 градусов. В Елабуге сегодня плюс 24, плюс 27. Переменная облачность. Доброе утро, друзья!

0: Доброе утро, это Таркан с его призывом Шикадым. Это, значит, двигать телом. Двигаем телом, друзья, что обеспечивает нам прилив бодрости, улучшение самочувствия с утра, улучшение работы мозга, метаболизма, укрепление здоровья, поднятие настроения. И еще, если вы регулярно будете делать утреннюю зарядку, что требует дисциплины и силы воли, то, соответственно, вот эти вот качества волевые у вас будут развиваться, что тоже положительно скажется на самоорганизации. Рассказывайте, как вы уже самоорганизовались этим утром, куда направляетесь, чем занимаетесь, сделали ли утреннюю зарядку, позавтракали ли. Пишите нам в Telegram и Макс на номер +7 92 72 42 102.8. И есть уже первое сообщение от наших слушателей. Гузель пишет: «Доброе утро, Елена. Утро действительно чудесное. Гуляю под ваш очаровательный голос. Счастье есть. Доброе утро. Счастье есть». Спасибо вам большое.
1: Радио.

Доброе утро! Вот ваши сообщения уже поступают, и я с удовольствием их буду озвучивать. Руслан, доброе утро вам! Доброе утро, любимка, пишет Юрьевна. Вам тоже доброе утро, Юрьевна. Позитивного денечка. Бим, доброе утро, пишет Артем. А мы уже на ногах, в лесу гуляем и грибы собираем. Всем добра и хорошего дня. Какие молодцы. Вам сегодня хорошего урожая грибного. Всех с открытием хоккейного сезона поздравляет Эдуард. Спасибо большое. Взаимно. Поздравляем вас с открытием хоккейного сезона. Так, еще было сообщение. Сейчас я его найду. Так, тут поздравляет нашего любимого Альберта Хузиахметова с днем рождения. Конечно же, мы присоединяемся ко всем теплым словам, которые уверенно уже звучат в твой адрес, Альберт. Будь таким же невероятным, интеллектуальным, добрым, очень чутким, профессиональным, прекрасным человеком. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, счастьем, вдохновением, любви, всего самого замечательного. И, конечно же, твое умение дарить тепло и поддерживать наших слушателей – это бесценный дар. С днем рождения! С днем рождения всех слушателей, кто сегодня отмечает!

0: Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, пора как следует отдохнуть после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом он, диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно для того, чтобы классно отдохнуть. Лето закончилось, но новый сезон только начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00 в Максимилианце. Все подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Доброе утро. 5 сентября на календаре. Сегодня отмечается Международный день благотворительности. И еще сегодня Всемирный день бороды. Поэтому всех представителей мужской половины человечества, которые носят бороду, мы искренне поздравляем и предлагаем сегодня тоже как-то отметить это событие. Однако в истории нашей страны был период, когда борода оказалась... Да, не в чести, так сказать. И Петр I ввел налог на бороду, который вызвал немало негодования у современников. И борода вообще оказалась тем самым культурным явлением, которое привлекало к себе внимание еще задолго до эпохи первого российского императора. И обсуждение, носить или не носить бороду, кому дозволено, кому не дозволено, это еще было с незапамятных времен. Но сейчас можно и нужно носить все, что вы считаете нужным и как вы это представляете. Самое главное, чтобы нравилось вам и близким людям, безусловно. Доброго утра.
1: Yeah. It's alright. Let's go now. So come on.

0: Доброе утро. Создаем прекрасные выходные с вами мыслями, чувствами и своими действиями. Наслаждаемся каждой минутой этого дня. А на севере Чукотки, говорят, уже выпал снег. И вскоре снег может выпасть в регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири. Поэтому, друзья, пока что у нас ничего подобного не выпало. Наслаждаемся погодой.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
3: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
4: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещания звезд на ближайшие сутки. Овны, если вам предложат больше работать или освоить новые знания, сразу соглашайтесь. Тельцы, внезапно вдруг появится настроение петь и танцевать. И неважно, что будет происходить вокруг. Близнецы, пришла пора отдохнуть от финансовых вопросов и пустить все на самотек. Раки, аппетит у вас будет повышенным. День будет сытным, выбирайте соответствующие мероприятия. Львы, у вас будет настроение спать и просто ничего не делать. Придется побороть себя. Девы, от обилия встреч и звонков вы почувствуете небольшую усталость, но это будет приятный итог этого дня. Весы, у вас день будет состоять из множества перемещений, возможно, даже без опозданий. Скорпионы, чем ближе вечер, тем более расточительными и щедрыми вы будете. Стрельцы, возможно, вы решитесь на важный шаг. Многое будет зависеть от настроения и даже погоды. Козероги, вас может удивить отсутствие звонков и приглашений в гости. Это временное затишье. Водолеи, вы почувствуете дух свободы, который будет сопровождать с самого утра. Рыбы, не лезьте в чужие дела. Тогда этот день пройдет ожидаемо приятно. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам незабываемых приключений.

0: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами песни о школе. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
3: 7 сентября. Стадион Акбарс-Арена. Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
4: 0+.
6: Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2-930-800.
4: 5-0-0-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
6: Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2-930-800.

Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.

Доброе утро. В Казани 9.11. Вы слушаете «Любимое радио». И напоминаю, номер нашего мессенджера в студии Телеграма Макс. Плюс 7-92-72-42-102.8. Пишите. Так приятно пообщаться с вами этим чудесным, теплым и солнечным казанским утром. Доброе утро, Бим. А наш слушатель Руслан сейчас едет по Москве на работу, в командировке. И несмотря на дождь, настроение классное. Благодаря вам слушаем Бим через приложение «В машине». Итак, Руслан передает привет Потапу Гаязычу и Сереге, а также всему 238-му цеху от Руслана. Доброе утро, Руслан. Доброе утро, ваша замечательная команда. Отличного дня.

0: мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Очень ленивый самоубийца умер от старости.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Программа для именинников «Первый тост».
9: Доброе утро. Программа «Первый тост» для того, чтобы поздравлять вас, любимые слушатели, с днем рождения, с самым важным, самым долгожданным, самым красивым праздником в нашей жизни. Так с днем рождения вас, друзья! Желаем, чтобы впереди было много хорошего, интересные встречи, приятные новости, новые невероятные планы и самые добрые, самые прекрасные вечера в кругу тех, кого вы любите и кто любит вас. И пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов, чтобы просто улыбаться беспечно и ярко. С днем рождения! Ну и, конечно же, мы присоединяемся ко всем тостам, которые сегодня уже прозвучали в ваш адрес. Итак, мы поздравляем подписчиков официальной группы любимого радио ВКонтакте. Список я уже открыла и вижу на аватарках прекрасных людей, замечательных именинников. Сегодня день рождения отмечает Вероника Канахина. С днем рождения вас, Вероника. Пусть все ваши желания сбудутся. С днем рождения. Поздравляем с праздником и Екатерину Моисееву, Маза Парк Казань. И тоже, Катюша, желаем всего самого наилучшего. Пусть жизнь будет яркой, счастливой, такой же, как вы, прекрасной. Поздравляем с 34-летием Павла Растрёмина из Набережных Челнов. И тоже желаем вам всех возможных благ и оставаться таким же активным и спортивным, какой вы на аватарке здесь. С днем рождения Олега Расторгуева мы хотим сегодня поздравить и присоединиться ко всем добрым пожеланиям и тоже пожелать, чтобы ваши заветные мечты сбывались, дорогой Олег. Поздравляем Гулю Гульфию, Регину Алексееву, Наиля Гарифуллина из Казани, Ильнура Закирова, город Казань, 37 лет, Алексея Ходяшева из Зеленодольска, тоже с днем рождения, Артема Зобнева, ЧП, город Казань. Поздравляем вас, друзья, будьте счастливы, здоровы и любимы. И в этот замечательный солнечный день, когда на небе просто не облачко, день рождения еще отмечает наш любимый Альберт Хузиахметов. Талантливый, замечательный, интеллектуальный, очень добрый, интересный ведущий. Желаем, Альберт, чтобы все твои планы сбылись. Желаем тебе большого счастья в личной жизни, крепкого здоровья, поддержки близких во всех твоих начинаниях и спокойствия в душе. С днем рождения, друзья! И пусть этот день будет ознаменованием чего-то нового и прекрасного в вашей долгой-долгой и прекрасной жизни. С днем рождения вас!

0: Доброе утро. Информация на правах рекламы.
1: What do those faces tell you?
2: Faces, joy and pain.
0: 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим Радио зовет вас на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора нам выдохнуть, собрать друзей, встретиться с одноклассниками и как следует отдохнуть после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», «Любимые хиты», «Много танцев», «Конкурсы и подарки» за пультом диджея Йон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими друзьями и как следует оторваться. Лето закончилось, но новый сезон только начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru и 18+.
3: Реклама на Бим Радио.

0: Одессе.
1: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
2: Свет, ты определилась?
3: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
2: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарс банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
9: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
10: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что если из крыла орла выпадает одно перо, то он теряет такое же перо из другого для точного поддержания баланса и аэродинамических свойств?
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Доброе утро. Интересная новость. Стало известно, в какой сфере средняя зарплата превышает 900 тысяч рублей. Вот мне стало весьма любопытно. Я хочу поделиться полученной информацией с вами, друзья. Согласно данным, средняя зарплата в Российской Федерации с января по май текущего года в направлении морского пастбищного рыболовства составила 971 411 рублей. Специалисты, работающие в деятельности по аренде и лизингу приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях, в среднем получали 728 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что средняя зарплата в стране в июне текущего года составила 114 743 рубля. Какие прекрасные цифры. Какая прекрасная сфера. Так, сейчас еще раз. Морское пастбищное рыболовство.

0: помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция «Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатно». Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
1: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Сегодня в Казани и по всей территории Татарстана будет облачно, днем с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Днем возможен и град. Ветер сегодня будет веять с юга или же юго-запада. Скорость его составит 6-11 метров в секунду. Местами кратковременное усиление возможно и до 14-15 метров в секунду. Термометры в столице республики покажут плюс 22, плюс 25. В Нурлате сегодня плюс 23, плюс 26. Воздух прогреется в Елабуге до 24-27 градусов со знаком плюс. В Бугульме, в Ознакаево, в Альметьевске сегодня до 27 градусов, тоже выше нуля. Замечательная погода, приятного всем отдыха и приятного рабочего дня, если сегодня трудитесь. Самое главное, наслаждайтесь.
3: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит. Осеннее, уютное, любимое. БИМ Радио. Первое в Казани.
4: Спонсор программы «Прогноз погоды» на БИМ Радио ООО «Клиника Кузляр».
0: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция «Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатно». Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
1: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: Доброе утро. Дарим сертификат в ресторан. В наших социальных сетях это группа Бимрадио в Макс, в Телеграм и ВКонтакте уже появился пост в Максе. Вот я вижу, что это закрепленный пост. Дарим сертификат в ресторан Улар. Он так называется. Здесь, друзья, условия данной игры. Мы очень хотим увидеть лучшие кадры с наших вечеринок, с вашим участием. Или как вы готовитесь к грядущей вечеринке 11 сентября, перезагрузка по-взрослому. Необходимо выложить пост или историю со своим фото с наших вечеринок, или как вы готовитесь к новой, и написать фразу «Я иду на вечеринку Бимрадио». Затем сделайте скриншот вот этого выложенного поста или истории. И в комментарии как раз под самым вот этим постом в наших социальных сетях, отправьте нам скрин и вышлем вам порядковый номер участника. Важно, очень важно, чтобы ваш профиль был открыт на время проведения конкурса. Рандомно выберем победителя, обладателя сертификата в ресторан Улар 10 сентября и как раз вручим ему этот замечательный приз. Удачи, любимые! Подробности получения выигрыша уточняйте по телефону 2-930-800-18+, и обязательно участвуйте и выигрывайте.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмолл» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте takeaboom.ru.
3: ООО «Казань Парк». ОГРН 120-47-00-12-912. Плюс.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Радио 2 930 800.

+7 92 72 42 102 8. Это номер Макс и телеграм в студии Бимрадио. Обязательно пишите. Доброе утро, Бим. Линар вот с нами связался и написал, что Оренбургский тракт от Танкового кольца, так и до кольца, получается, да, коллапс. Проспект Универсиады закрыт, по данным Линара. И вот крик души, написал он, в выходной день стоять в пробке. Хотелось бы здесь увидеть пару регулировщиков. Спасибо большое за полезную информацию для наших слушателей-автомобилистов. Желаем вам счастливого пути.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещания звезд на ближайшие сутки. Овны, если вам предложат больше работать или освоить новые знания, сразу соглашайтесь. Тельцы, внезапно вдруг появится настроение петь и танцевать. И неважно, что будет происходить вокруг. Близнецы, пришла пора отдохнуть от финансовых вопросов и пустить все на самотек. Раки, аппетит у вас будет повышенным. День будет сытным. Выбирайте соответствующие мероприятия. Львы, у вас будет настроение спать и просто ничего не делать. Придется побороть себя. Девы, от обилия встреч и звонков вы почувствуете небольшую усталость, но это будет приятный итог этого дня. Весы, у вас день будет состоять из множества перемещений, возможно, даже без опозданий. Скорпионы, чем ближе вечер, тем более расточительными и щедрыми вы будете. Стрельцы, возможно, вы решитесь на важный шаг. Многое будет зависеть от настроения и даже погоды. Козероги, вас может удивить отсутствие звонков и приглашений в гости. Это временное затишье. Водолеи, вы почувствуете дух свободы, который будет сопровождать с самого утра. Рыбы, не лезьте в чужие дела. Тогда этот день пройдет ожидаемо приятно. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам незабываемых приключений.
5: Загрузка по-взрослому.
6: Новый учебный год начался, а мы предлагаем начать новый сезон вместе с БИМ-радио. Начинаем его с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, самое время выдохнуть, встретиться с друзьями, устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. 11 сентября перезагрузка по-взрослому в Максимилианс вместе с БИМ-радио. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. За пультом диджей Айон. 11 сентября, 20.00. Подробности на Максимилианс.ру. 18+. Новый сезон вместе с БИМ-радио. А сейчас мы разыграем 3 пригласительных билета для 3 слушателей, которые будут отправлять ответы в МАКС. Номер +7 92 72 42 102.8. 3, 6 и 12 получают по пригласительному билету на перезагрузку по-взрослому от БИМ-радио. Вопрос звучит так. За что можно было получить плохую оценку по физкультуре, если забыть это дома? Первый вариант ответа – пионерский галстук, второй – спортивную форму, третий – полотенце. Пионерский галстук, спортивная форма или полотенце. 1, 2, 3, выбирайте любой вариант ответа, отправляйте нам в МАКС на номер +7 92 72 42 102.8 и будем с вами отдыхать на вечеринке. Перезагрузка по-взрослому.
7: Звук поставим на...

0: Steam Radio представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
1: Мы спросили вас, за что можно было получить плохую оценку по физкультуре, если забыть это дома. Пионерский галстук, спортивная форма, полотенце. Такие были предложенные варианты. Ну, конечно же, это спортивная форма. Это было очень страшно. Забыть спортивную форму, за это можно было схлопотать. Даже двойку или кого-то в угол ставили. Возможно. При этом форма должна была быть обязательно на уроке физкультуры. Она помогла быстро и так универсально переодеться перед занятием. И в некоторых школах даже вводилась единая физкультурная форма, но в целом допускалась произвольная одежда. Но в любом случае требовалось, чтобы была спортивной и практичной. Поздравляем всех, кто ответил «спортивная форма» или отправил цифру 2. Ну а нашим победителям этого розыгрыша я уже отправила поздравления. Это Рустам, Альбина и Айрат. Спасибо большое всем участникам. Ну а с Рустамом, Альбиной и Айратом я сейчас свяжусь и расскажу, как они получат свой пригласительный билет на перезагрузку по-взрослому от Beam Radio.
0: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами
2: песни о школе.
0: Уикенд. Отдыхай с Beam Radio.
3: Весь возраст.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость – Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
4: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
3: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-0016.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок карты Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
6: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
1: 0+.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Экспериментально установлено, что если скрестить дыньку и персик, то получается либо дырка.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Отдыхай с Бим Радио. С Бим Радио.

Доброе утро! В Казани 10 часов и 18 минут, и скоро мы будем вместе изучать афишу сегодняшнего дня. Все самое интересное и самое главное бесплатное в Казани в этот солнечный день. Не пропустите!

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Удивительно, что редис стал одним из культурных растений, которые выращивались на МКС в рамках изучения генетических особенностей, выращенных в невесомости растений. Редис выбрали из-за его короткого вегетационного периода – около 30-45 дней, а также потому, что у редиса съедобны как корнеплод, так и листья, что делает его очень удобным продуктом питания для выращивания в космосе.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Лангобан на Бим-радио.
5: Итак, давайте разбираться, что сегодня будет интересного проходить в Казани. В этот день, а еще завтра, 6 сентября, на Кремлевской набережной пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы Казани. Кремлевская набережная». На одной площадке соберутся 100 проектов. Это рестораны, стритфуд, кофейни, кондитерские, фермеры и локальные бренды. В программе «Фудкорт», «Фермерский рынок», «Зоны партнеров», «Мастер-классы кулинарные», «Семейные и детские активности», «Фотозоны» и «Живая музыка». Кухни какие будут представлены? Татарская, русская, грузинская, армянская, паназиатская, европейская и авторская. И время работы сегодня с 12 до 22 часов, завтра с полудня до 23.00. Вход свободный, Кремлевская набережная, без возрастных ограничений, что очень и очень приятно. Сегодня, 5 сентября в 16.00, приглашают на особенный музыкальный вечер в Лютеранской церкви святого апостола Андрея. В этот день прозвучат орган и дудук, два очень разных инструмента, но очень созвучных друг другу в своей способности передавать настроение, тишину и глубину музыки. Замечательные исполнители смогут представить вам любимые мелодии 4 столетий. Приходите просто послушать музыку, немного замедлиться и провести вместе этот теплый вечер в Казани. Так, орган и дудук, музыка для души. Лютеранская церковь святого апостола Андрея, Патриса Лумумбы, 57А. Вход свободный, без возрастных ограничений. Итак, сегодня в 16.00 состоится в Национальной библиотеке поэтический клэш КПД против КОМП. 16+, формат «Командное соревнование». Поэты Казанского поэтического движа и Казанского объединения молодых поэтов выступят в парах со своими стихами в жестком тайминге, а победителя определят зрители по сумме баллов. Вход свободный сегодня в 16.00 в Национальной библиотеке Республики Татарстан на Пушкина, 86. Свободный вход, и здесь требуется регистрация. Об этом, пожалуйста, позаботьтесь, друзья, обязательно.
4: Лангобан на Бим-радио.

0: Сделайте жизнь и ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
5: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
6: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
11: ты уверена, что ты вообще его получишь?
12: Сейчас главное верить и ждать.
8: 7 сентября скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Прекрасная погода сейчас за окном. В Казани около 18 градусов со знаком плюс. Сегодня максимально возможно плюс 22, плюс 25. Это в столице Татарстана и по республике. В Нурлате 23-26. В Бугульме, Азнакае, в Альметьевске сегодня обещают от 24 до 27 градусов выше ноля. И в Елабуге сегодня 24-27 градусов. Наслаждайтесь этим прекрасным днем, друзья.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Для нас информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября БИМ-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», «Любимые хиты», «Много танцев», конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует отдохнуть. Лето закончилось, но новый сезон только начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00 в «Максимилианс». Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на БИМ-радио.

0: Покупайте!
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещание звезд на ближайшие сутки. Овны, если вам предложат больше работать или освоить новые знания, сразу соглашайтесь. Тельцы, внезапно вдруг появится настроение петь и танцевать. И неважно, что будет происходить вокруг. Близнецы, пришла пора отдохнуть от финансовых вопросов и пустить все на самотек. Раки, аппетит у вас будет повышенным. День будет сытным. Выбирайте соответствующие мероприятия. Львы, у вас будет настроение спать и просто ничего не делать. Придется побороть себя. Девы, от обилия встреч и звонков вы почувствуете небольшую усталость, но это будет приятный итог этого дня. Весы, у вас день будет состоять из множества перемещений, возможно, даже без опозданий. Скорпионы, чем ближе вечер, тем более расточительными и щедрыми вы будете. Стрельцы, возможно, вы решитесь на важный шаг. Многое будет зависеть от настроения и даже погоды. Козероги, вас может удивить отсутствие звонков и приглашений в гости. Это временное затишье. Водолеи, вы почувствуете дух свободы, который будет сопровождать с самого утра. Рыбы, не лезьте в чужие дела. Тогда этот день пройдет ожидаемо приятно. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам незабываемых приключений.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами
2: песни о школе.
1: Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
3: Бизнес-возрастный.

0: Доброго дня! На Бимрадио сегодня песни о школе. Это Мумитролль, восьмиклассница. Внимание, информацию на правах рекламы. Дарим сертификат в ресторан. Мы хотим увидеть ваши лучшие кадры с наших вечеринок Бимрадио. Или же как вы готовитесь к грядущей перезагрузке по-взрослому, что будет 11 сентября. Условия конкурса – выложить пост или историю со своим фото. Как раз как вы зажигаете на одной из наших вечеринок или как готовитесь к новой. Подписать это фразой «Я иду на вечеринку Бимрадио». Сделать скриншот выложенного поста или истории. И вот в комментарии под как раз постом, посвященным розыгрышу сертификатов «Крутой ресторан», вы можете найти этот пост в Телеграм, в Макс или в группе ВКонтакте Бимрадио. Мы присвоим вам порядковый номер участника и 10 сентября разыграем сертификат в ресторан. Удачи вам, любимые, обязательно участвуйте. Подробности получения выигрыша уточняйте по номеру 2-930-800-18+. И дальше
1: мы идем гулять. Реклама на Бимрадио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: ТТС.
4: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бимрадио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
6: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
5: Родители, начинаем новый сезон. Бимрадио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на Бимрадио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Пилявых на Бим-радио. ООО «Спецзастройщик Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Саундтрек на Бим-радио.
6: Саундтрек сейчас прозвучит по нашей доброй традиции, а вам будет необходимо сегодня угадать, нет, не фильм, а телепередачу по аудиозаставке. Все очень просто. Отправляйте ваши ответы в МАКС на номер +7 92 72 42 102.8, и восьмой правильно ответивший слушатель получит подарок от любимого радио. Еще раз напомню правила. Пишите в МАКС, пишите исключительно на номер +7 92 72 42 102.8. Восьмой правильно ответивший радиослушатель получает подарок от Бим-радио. Нужно угадать телепередачу по аудиозаставке. Внимание!

0: 104.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Считает меня слишком любопытной. По крайней мере, так написано в его дневнике.
3: Сури-мури, я к тебе! Не хухры-мухры!
4: Шоу Сыпелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шипелявых».

0: Ну, конечно же, кто не смотрел замечательную просветительскую телепередачу о жизни животных в их естественной среде обитания в мире животных. И с 1975 года эту программу неизменно вел обозреватель, замечательный человек, доктор биологических наук Николай Дроздов, которого всегда хотелось дедушкой Николаем Дроздовым называть. И это действительно прекрасная программа, которая привлекала к экранам всю семью. Спасибо вам большое, друзья. Абсолютно, практически за редким исключением, вы ответили верно. Сегодня 8-й правильно ответивший слушатель – это Адель, которому поставила сердечко. И сейчас с вами обязательно свяжемся и расскажем, как, когда вы сможете забрать свой подарок от любимого радио. Спасибо вам большое, друзья, за активность. Хорошего дня, отличного настроения.
1: Саундтрек на БИМ-радио.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что первым археологическим доказательством наличия татуировок в древнем мире стало тело мумии принцессы Укока, которое было захоронено примерно в 5 веке до нашей эры?
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Shake that.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь и ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте teikaboom.ru.
3: ООО «Казань Парк». ОГРН 120-47-300-12-912.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

Доброго, замечательного дня. 11 часов 30 минут. Многие сегодня отправились на дачу. Кто-то будет собирать урожай яблок. А вот как правильно хранить яблоки, чтобы как можно дальше они нас порадовали, об этом говорят специалисты. Есть яблоки, которые спокойно лежат несколько месяцев, даже до Нового года, а какие-то начинают сразу портиться. Для начала нужно посмотреть, какие яблочки у вас растут в саду. Летние сорта для долгого хранения не подходят, их лучше съесть или переработать. Для хранения даже до весны нужны зимние сорта, они с плотной мякотью и толстой кожицей. Так что изучите, пожалуйста, внимательно данную информацию. Со сроками уборки, говорят специалисты, торопиться не стоит. Если снять яблоки слишком рано, они могут не успеть набрать вкус. Если передержать, плоды станут рыхлыми, будут хуже храниться. Как же понять, готовы ли яблоки к сбору? Семечки внутри, если коричневые, а плод легко отделяется от ветки, то, соответственно, яблоко созрело. Как их хранить, говорят следующим образом, это деревянные ящики или поддоны. Лучше раскладывать яблоки в один ряд, чтобы они не давили друг на друга. И особенно важно не бросать плоды в тару. Даже небольшой удар может обернуться темным пятном и последующим уже загниванием этого места. Поэтому наслаждайтесь вашим яблочным урожаем и отдыхайте вместе с Бимрадио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
1: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
2: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Смотреть за окно и читать прогноз погоды – это сплошное удовольствие. Сегодня в Казани до 25 градусов прогнозируют. Далее в Елабуге обещают плюс 24, даже 27, возможно. В Нурлате это 23-26. В Бугульме, в Ознакаево, в Альметьевске сегодня термометры покажут 24-27. Облачно, днем с прояснениями, но очень хорошо, что абсолютно чистое небо сейчас в Казани. Однако сегодня местами может пройти кратковременный дождь. В прогнозе есть вероятность 30%, что он начнется в полдень. Также, возможно, гроза и град. Вот такие неожиданные сюрпризы может нам преподнести сегодня погода. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Местами кратковременные усиления могут достигать 14, а где-то даже и 20 метров в секунду. Завтра, в воскресенье, облачно с прояснениями, небольшой умеренный дождь. Воздух днем прогреется до 18-23 градусов со знаком плюс. Это просто чудо.
4: У природы нет плохой погоды.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Вне оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Первое сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября БИМ Радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много-много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, но новый сезон только начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00 «Максимилианс». Все подробности на maximilians.ru. 18+.

0: наслаждайся. Сбим радио.
1: Синие мятые волны Кожзама плещутся так неподвижно.

0: этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Гороскоп на Бим Радио. Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
4: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
5: Звездная пауза.
6: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещание звезд на ближайшие сутки. Овны, если вам предложат больше работать или освоить новые знания, сразу соглашайтесь. Тельцы, внезапно вдруг появится настроение петь и танцевать. И неважно, что будет происходить вокруг. Близнецы, пришла пора отдохнуть от финансовых вопросов и пустить все на самотек. Раки, аппетит у вас будет повышенным. День будет сытным. Выбирайте соответствующие мероприятия. Львы, у вас будет настроение спать и просто ничего не делать. Придется побороть себя. Девы, от обилия встреч и звонков вы почувствуете небольшую усталость, но это будет приятный итог этого дня. Весы, у вас день будет состоять из множества перемещений, возможно, даже без опозданий. Скорпионы, чем ближе вечер, тем более расточительными и щедрыми вы будете. Стрельцы, возможно, вы решитесь на важный шаг. Многое будет зависеть от настроения и даже погоды. Козероги, вас может удивить отсутствие звонков и приглашений в гости. Это временное затишье. Водолеи, вы почувствуете дух свободы, который будет сопровождать с самого утра. Рыбы, не лезьте в чужие дела. Тогда этот день пройдет ожидаемо приятно. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам незабываемых приключений.

Друзья, на часах 11:58, уже близко полдень. Это значит, что моя смена завершается. Место у микрофона занимает очаровательная Алиночка Поспелова. С вами она будет 3 часа вас развлекать, радовать, общаться. Поэтому обязательно пишите ей прямо сейчас. Пишите в Телеграм и в Макс на номер +7 92 72 42 102.8. Желаю вам ясных, солнечных, добрых, великолепных выходных и прощаюсь до скорой встречи в эфире Бим-Радио. С вами была Елена Медова.

0: писать тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
0: К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

0: крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить.
1: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
2: Реклама на Бим-радио. Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Раз-раз, раз-два-три. Меня слышно?
7: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и радио «Курай» открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
6: Мама, я в эфире!
7: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: Но... А ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
12: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Скажи счастью «да».
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Бим Радио.
1: Всех приветствую, это Алина Поспелова. Вот и школьная пора наступила. Как вам вообще эта атмосфера? Уже успели проникнуться? Вот и первые, кстати, выходные, первая школьная суббота. И я этому очень рада, потому что мне уже несколько дней снится сон, что я иду в школу и не делаю домашнее задание, и что меня ругают. А я вот поэтому совсем не скучала. А может быть, вы почему-то очень скучаете в школе? Может быть, по школьной столовой или по школьному буфету? Вот это

0: Хим Радио.
1: Всех приветствую, это Алина Поспелова. Вот и школьная пора наступила. Как вам вообще эта атмосфера? Уже успели проникнуться? Вот и первые, кстати, выходные, первая школьная суббота. И я этому очень рада, потому что мне уже несколько дней снится сон, что я иду в школу и не делаю домашнее задание, и что меня ругают. А я вот поэтому совсем не скучала. А может быть, вы почему-то очень скучаете в школе? Может быть, по школьной столовой или по школьному буфету? Вот эта вот пицца, кругленькая, маленькая.

Это атмосфера, уже успели проникнуться. Вот и первые, кстати, выходные, первая школьная суббота. И я этому очень рада, потому что мне уже несколько дней снится сон, что я иду в школу и не делаю домашнее задание, и что меня ругают. А я вот поэтому совсем не скучала. А может быть, вы почему-то очень скучаете в школе? Может быть, по школьной столовой или по школьному буфету? Вот эта вот пицца кругленькая, маленькая, вкусненькая на переменах. Или, может быть, по сосискам в тесте. Или, может быть, по одноклассникам. Почему вы скучаете в школьной паре? Расскажите, поделитесь. Буду ждать ваши сообщения. Вот, кстати, нам уже тут пишут. Денис с нами, Анатольевич, здоровается. Алиночка, привет, пишет. Хорошего эфира. Спасибо большое, Денис. Вам тоже хорошего дня. Ну что ж, жду ваши сообщения. Делитесь, по какой именно атмосфере школы или по какому именно предмету, по какой-нибудь интересной штуковине в школе вы скучаете больше всего.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пойду сделаю какао.
2: Девочка моя, о таких вещах не говорят вслух.
3: Что это такое?
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Хим Радио.
1: А у нас тут подоспел дорожный патруль, например, от Дмитрия, слушателя нашего Павлюшкина, в сторону выезда. Толкаемся, объезжайте по возможности. Ну и еще сегодня в Казани 4 балла пробки. Например, на улице Мира, Сибирский Таракт, от парковой улицы до улицы Журналистов, улица Павлюхина от улицы Нурсултана Назарбаева до Даурской улицы, проспект Универсиады от улицы Халева до улицы Аметьевская магистраль. Вот такие вот у нас пробочки. А еще нам тут пишут сообщение. Антон, слушатель, с нами здоровается. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, еще нам кто-то тут пишет. Альбина Смирнова хочет поздравить своего знакомого друга или мужа, не знаю, тут не указано, Альберта Хузяахметова с днем рождения. Поздравляем вас, Альберт, от всех слушателей БИМ Радио. Счастья, здоровья вам, успехов и финансового благополучия. Это очень важно. И еще нас тут пишет Марат. Добрый день, Алина. Умопомрачительного дня вам с нами, а нам с вами. Ой, спасибо большое. И вам такого же умопомрачительного дня со мной и мне с вами. Ну, вот так вот. А дальше у нас реклама. Ну, хорошее настроение и все такое. Кстати, расскажите. Может быть, хотите окунуться в школьную атмосферу и поделиться своим самым любимым предметом из школы? Мой любимый предмет в школе – это, конечно, литература. Ну, потому что она лучше всех у меня получалась. А самый нелюбимый – это химия, физика и математика. Ну, в принципе, вот поэтому сижу на радио, да, гуманитарий, так скажем, вольт. И поэтому очень интересно узнать, что любили в школе вы, а что не любили. А может быть, то, что вы не любили, сейчас является вашей основной профессией. Например, ненавидели математику, а сейчас работаете математиком в школе. Вот такое бывает. Поделитесь, пожалуйста. А можно ваше сообщение написать к нам на номер 8-92-72-42-102,8 в Telegram или в Макс. Буду очень-очень ждать. Так, еще... Вот прилетело сообщение, что это наш радиоведущий. Его с днем рождения поздравляет. Ах, я какая я. Ну, я новичок. Я еще не всех тут выучила. Но, Альберт, я вас поздравляю с днем рождения. И вот слушатели тут вас очень любят и поздравляют. А я вот не знаю. Ну, зато слушатели знают радио лучше меня. На пятерку. Сегодня вам по радиознаниям пятерочка. Ну, а дальше у нас рекламочка.
2: Реклама на БИМ Радио.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Все.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк». 0+.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Бим радио.
1: А вот Антон нам пишет, что никогда не любил школу, хотя и был крепким ударником. Когда свалил из этой клаки после 11 класса, то был просто очень рад. Я, кстати, тоже была очень рада. И Денис нам здесь пишет: привет. Так, стоп. Уже очень много сообщений уже написал. Привет всем от Шурпы Лагмановища. Шурпа — это, наверное, суп, лагман, но это тоже что-то из кухни, да? Вот такое интересное название у вас, кличка или прозвище. Интересно, кстати, Денис, откуда у вас это прозвище появилось? Поделитесь, пожалуйста. Каждый раз вижу ваше сообщение и задаюсь вопросом, откуда такое взялось? И передает, кстати, нам бим-болталке приветик Шурпа Лагманович. Вы поправьте меня, если я неверно произношу это невероятное название. Итак, и вас еще Альберта, нашего ведущего прекрасного, тоже поздравляет Денис с днем рождения. С днюхой тебя! Салям от Шурпы Лагмановщина! И вот так вот. Расскажите, пожалуйста, Шурпа Лагманович, откуда у вас такое волшебное, едоковитое, ну, от слова еда, да, название? Очень-очень интересно. Прям так, прям как-то зарубежно получилось у вас, как-то интересно. Вот. Ну, а что еще можем с вами обсудить? Кстати, решила, что школу не будем больше обсуждать. И так, да, 11 лет жизни кто-то отдал, кто-то 9. И тут еще и сидеть, обсуждать снова эту школу, мусолить эту тему, которую мы давно прошли. Нет, спасибо. Оставим ее для новых, свеженьких, вот этих вот бурлящих новичков, молодых деток. Удачи вам, ребята.
2: Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «Брикс». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН Брикс». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А, 16+.
3: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
4: И только

0: Рояль.
1: Арт-резиденция созвездия Йолдезлэк. 11 сентября, 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином». ООО «Мартин».
4: Свет, ты определилась?
5: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
4: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему.

0: Планируете банкет или день рождения? Чизерия Аграрная ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: первые в Казани.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
2: Итак, а у нас информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать всех своих друзей и встретиться с одноклассниками, как следует оторваться после летнего перерыва. За пультом диджей Айон, а ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Ну что, а давайте-ка мы с вами прямо сейчас разыграем проходочку на эту вечериночку, которая пройдет 11 сентября и начало которой в 20.00, а подробности на maximilians.ru. Итак, если хотите попасть на эту вечеринку, а я уверена, что все очень хотят, сейчас у вас будет возможность выиграть 2 билетика по одному в каждой руке на человека. И у нас вот такой вот интересный вопросик. Давайте готовьте свои телефончики, пальчики и самый первый и какой-нибудь второй, третий, четвертый вариант ответа, там рандомно, да, получит у нас проходочку на эту классную вечеринку. Готовы к вопросу? Давайте, я слышу ваши «да». Ну что, вот и вопрос. Во что легко превращается советская шариковая ручка? Ох, вопрос очень сложный, прямо на смекалку. Первый вариант ответа – во флейту. Второй – в трубочку для стрельбы бумажными шариками. И третий вариант ответа – в транспортир. Ну что? Итак, во что же превращается советская шариковая ручка? Ох, вариантов ответа очень много, не успевая прочитывать. Тут прямо настоящий шквал ответов. У меня даже, если что, Макс затрясся. Он прямо вот так трясется. Ой-ой-ой, все еще пишете. Ох, даже не знаю, кого выбрать. Ну, давайте по справедливости самого ловкого и самого первого. И одного выберем рандомно. Итак, первый у нас вот. Ой, ну что-то как бы без имени вариантик. Тут какие-то циферки, но я вам сейчас отправлю смайлик, чтобы вы понимали, что именно вы выиграли. Номер 00393. Пожалуйста. И, ну, стойте, для начала нужно же сказать, что это за верный вариант ответа. Конечно, это у нас стрельба. Стрельба из шариковой ручки. Только осторожно, не повторяйте. Выполнено профессионалами тех лет. Итак, ну и еще одного победителя выберем. Так. А вот Раиф. Раиф, я вас поздравляю, тоже отправляю вам смайлик, чтобы вы поняли, что именно вы выиграли. Так, слушайте, ну если кто-то хочет проходочку, напишите. Я вот прямо сейчас такая добрая, щедрая, выберу третьего победителя. Если только кто-то захочет. Вот прямо сейчас напишите смс-очку. Хочу проходку! Только если вы правильно ответили. Ой. Ну, Альбина, вы были первой. Правильно ответили и первое захотели проходочку. Я вам отправляю смайлик, что именно вы получаете проходочку. Ну все, всех поздравляю. Это было замечательно, круто, интересно и очень-очень быстро. Ну а мы с вами продолжаем. Так, вот тут мужчина меня какой-то перебил, как невежливо. Ну все, я поздравляю победителей, со всеми свяжусь. А те, кто, к сожалению, не успел, не отчаивайтесь, потому что розыгрыш таких проходочек еще обязательно будет. Следите за эфиром.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами.
3: Песни о школе.
1: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
4: Без возрастных.

0: всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Все самые важные события в жизни человека случаются, когда он абсолютно голый. Рождение, первый секс, последний взнос по ипотеке.
1: Это чудо! Чудо! Шепеля!
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Бим-радио.
7: Так, ну что, чем занимаетесь в эту субботу прекрасную, первую выходную со школьной скамьи, получается, начавшейся? Так, а я тут вышла не просто так, я хотела сказать, что совсем скоро мы будем с вами играть в игру, да, и у вас будет возможность выиграть фирменный набор от Мартина. Да, об этом чуть попозже, поподробнее, но если вдруг вы хотите принять участие в игре, то звоните на наш студийный номер 2... Так, стойте, значит, сбилась, я задумалась немножечко. Итак, номер у нас 292-102-8. Вот сюда вот можно позвонить. И мы с вами, буквально после этой песенки, следующей, которая сейчас будет Жанна Фриске, ла-ла-ла, мы с вами будем играть в прямом эфире. И у вас будет возможность на весь Татарстан правильно или неправильно ответить. Еще раз, номер 292-102-8. Если хотите поиграть, то жду ваших звоночков. Ну все, а дальше музыка, а потом уже игра.
2: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином ООО «Мартин».
1: А у нас спецпроект «Бодрый старт» с Мартином на БИМ-радио. И для начала информация на правах рекламы. От Мартина многие прежде всего знают по знаменитым семечкам, тем самым отборным и полосатым семечкам с гусем, которые уже давно стали классикой. Но от Мартина это уже не только семечки и снеки. У бренда есть еще и своя линейка газированных напитков и негазированная вода. Воду удобно брать с собой на работу, тренировку или прогулку. А кола от Мартина – отлично дополнит любимые семечки или снеки, когда смотришь фильм, встречаешься с друзьями или просто хочется чего-нибудь вкусненького. Так что вот мой набор лично теперь выглядит очень просто. Семечки или снеки от Мартина для перекуса, а рядом обязательно напиток от Мартина. Если раньше вы знали от Мартина только по знаменитым семечкам, теперь обязательно присмотритесь к полкам повнимательнее. Возможно, напитки от Мартина вы просто еще не замечали. А прямо сейчас мы поиграем и разыграем фирменный набор от Мартина. У нас уже есть первый дозвонившийся. Итак, алло.
2: Алло.
1: Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
2: Меня зовут Константин.
1: Константин, очень приятно познакомиться. Как у вас дела?
2: Дела отлично. Погода хорошая. Все замечательно.
1: Ой, ну прямо замечательно, круто. Итак, вы готовы с нами поиграть?
2: Да, я готов.
1: Отлично. Итак, я сейчас задам вам вопрос. Очень важный. Ой, к нам тут еще пытаются дозвониться. Итак, давайте. Готовы?
2: Готов.
1: Угу. Помимо чистейшей питьевой воды, какие напитки с бодрым, бодрящим вкусом выпускает бренд Мартин? Итак, первый вариант ответа. Кола от Мартина, апельсин от Мартина или мохито от Мартина? Вот такой вот у нас вопросик интересный. Послушайте еще раз. Помимо чистейшей питьевой воды, какие еще напитки с бодрящими вкусами выпускает бренд Мартин? Кола от Мартина, апельсин от Мартина или мохито от Мартина? Такие напитки, да, прям классические вкусы. Может быть, вы знаете ответ?
2: Кроме как классической питьевой воды, я ничего не пью от Мартина. Для меня это сложный ответ, вопрос.
1: Ну, давайте будем как-нибудь отталкиваться. Например, самые популярные напитки это всегда у нас, да? Кола, там какая-нибудь фанта и какой-нибудь там еще этот спрайт. Это все вкусы, вы поняли, да, какие это вкусы?
2: Да, да.
1: А вот от Мартина у нас есть кола, апельсин, мохито. И какой же из них есть? А может быть, вообще все у него вкусы есть? Я даже не знаю. Может быть, вы знаете?
2: Я тоже не знаю. Ну, давайте попробуем вариант А.
1: А, да? И может быть, еще немножечко подумать?
2: Хотя, знаете, вот девушки любят в клубе пить вариант С.
1: С? А такого нет. Там есть только...
2: Все.
1: Ну, давайте еще немножечко подумаем. Я вам даже немножечко буду ауру верных ответов посылать. Какую-то такую, может, вы прочувствуете. Вот мохито, апельсин, кола. Может быть...
2: Все. Все.
1: Все?
2: Я думаю, что это все.
1: Вы думаете, что это все правильные варианты ответа?
2: Да.
1: А я вас поздравляю, вы угадали, представляете? Без какой-либо помощи, просто гениально. Ой, ну вы просто талантище, гений. Кстати, у меня сразу же вопрос. Может быть, вы хотите передать кому-нибудь приветики?
2: Да, я точно знаю, что сегодня у кого-то есть день рождения, но он сейчас не рядом с вами. Но я забыл, как его зовут, я не запомнил.
1: Альберт.
2: Да, давайте поздравим его с днем рождения, пожелаем ему крепкого счастья, здоровья, много денег, чтобы его позвали на выступление с гонораром 2 миллиона рублей.
1: Как щедро и здорово! Ваши слова, да богу в уши, надеюсь, все так и будет. Спасибо вам большое, Константин, за ваши замечательные, добрые пожелания и прекрасное настроение, которое вы подарили всем слушателям. А еще вы у нас победители, вы получаете фирменный набор от Мартина для настоящих ценителей. Надеюсь, что вы очень рады. Ну что ж, кстати, пожалуйста, оставайтесь на линии, мы сейчас с вами обговорим вопросики, как вам этот приз заполучить. Все.
2: Я буду там.
1: Все, отлично. За линией. Хорошо, мы продолжаем.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного. Знаете ли вы, что у слонов самый большой мозг среди наземных животных? Его вес 5 килограммов. Слоны испытывают печаль, переживают, скучают, помогают сородичам, а также имеют некоторые способности к занятиям музыкой и рисованием.
4: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на БИМ-радио.
7: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
8: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
9: И только

0: Арт-резиденция созвездия Йолдызлык. 11 сентября 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта. Let me see you dance, man.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ты мечтал создать воздушный шар и улететь на нем за край света? Мы знаем место, где мечты о небе становятся реальностью. С 10 по 13 сентября. Фестиваль «Мечтатели». Город Болгар. Ты выберешь сам. Лететь на шаре, наблюдать за пролетом шаров над уникальной исторической локацией или самому построить аэростат и поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночное шоу шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Итак, интересная новость пришла сегодня. В Мельбурне арендодатель подарил женщине дом, который она снимала почти 20 лет. Она просто исправно платила и жила в этом доме 2 десятилетия. А потом узнала, что хозяин решил отдать ей квартиру насовсем. И по ее словам, она была в полном шоке. Ну, естественно, в полном шоке. А в чем тут еще быть после такого подарка щедрого? Как рассказывает информационное издание, для владельца это было вполне обычным поступком, потому что он миллионер, который сделал состояние сам и в последние годы жизни считал себя филантропом и раздавал то, что накопил. Ой, вот бы у меня мои арендодатели, у которых я снимаю квартиру в Казани, разбогатели, стали филантропами, миллионерами и подарили мне замечательную квартиру, в которой я живу. Вот это сказочно повезло женщине. Очень классная, крутая новость. Интересно, в Казани такое может быть? Ну, вот чисто вот на фантазию, да? Мне кажется, конечно, нет, но, как говорится, мечтать не вредно. Вредно что? Правильно, не мечтать. Итак, о чем мы с вами сейчас можем еще поговорить? Может быть, есть какие-то темы, какие-то предложения? А то я что-то устала думать. Все-таки выходной, суббота, а я еще должна соображать что-то. Как-то так не годится. Давайте-ка лучше вы у нас немножечко поднапряжетесь и подкиньте мне пару идей для проведения эфира. Ну ладно, шучу, конечно. Или не шучу. Ну, посмотрим.
2: Наслаждайся осенью с Бим Радио.

0: Бим-радио.
1: Так, а вы скучаете по школе или нет? Я уже задавала этот вопрос в начале 12 часа, но ответов не так много было. Может быть, вы уже наконец-таки проснулись и готовы ответить мне на вопрос, по какой именно атмосфере, по каким именно предметам, по людям, может быть, почему именно вы скучаете со школьных времен больше всего? Я, наверное, не почему. Вот такая у меня, да. Ну, я вот скучаю по студенческим годам, может быть. Но вот по школьным не совсем. А вы делитесь, пожалуйста, своими сообщениями с нами в Максе или в Телеграме по номеру 8-92-72-42-102-8. Обсудим с вами школьную пару. А то уж так уж получилось, что сегодняшняя тема у нас начало часа. Играют школьные треки. Поэтому можем об этом немножечко поговорить.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: ТТС.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: Ну и вот мы говорим с вами о том, скучаем ли мы по школе или все-таки нет. И нам пишут, что скучают. Вот Ленар пишет: очень скучаю по школе. Лучше бы сейчас на уроке любого предмета посидел. А лучше биологии. Как я вас понимаю, как я... Ну нет, что это, я вас не понимаю. Не очень любила школу, но надеюсь... Ну, что надеюсь? В школу вернуться не получится, только если детишек нарожать и с ними на уроки походить. Так, и вот у нас слушательница пишет: «Добрый день, Бимчик!

0: Бим-радио.
1: Ну и вот мы говорим с вами о том, скучаем ли мы по школе или все-таки нет. И нам пишут, что скучают. Вот Ленар пишет, очень скучаю по школе. Лучше бы сейчас на уроке любого предмета посидел. А лучше биологии. Как я вас понимаю, как я... Ну нет, что это, я вас не понимаю. Не очень любила школу, но надеюсь... Ну что надеюсь? В школу вернуться не получится, только если детишек нарожать и с ними на уроки походить. Так, и вот у нас слушательница пишет. Добрый день, Бимчик. Я скучаю по

любого предмета посидел, а лучше биологии. Как я вас понимаю, как я... Ну нет, что это, я вас не понимаю, не очень любила школу, но надеюсь, ну что надеюсь, в школу вернуться не получится, только если детишек нарожать и с ними на уроки походить. Так, и вот у нас слушательница пишет: «Добрый день, Бимчик, я скучаю по Карнауховской школе, одноклассникам и школьным годам в целом. Большой привет выпускам 1996-98 годов и всем учителям». Вот, надеюсь, кто-нибудь сейчас из этой школы и этого выпуска нас услышал и почувствовал ваш теплый привет, который вы сейчас передали. Кто знает. Так, и вот у нас еще пишут. Орфография сохранена. Читаю, как есть. «Я скучаю по своей любимой школе 54, что находится в Ленинском районе города Казани». Куча-куча смайликов, силачей, типа. Сила. «Одноклассники, выпуск 2000 года. Я вас люблю и скучаю, хотя со многими вижусь, созвон держим и чат есть». Ой, это очень здорово. Немногие одноклассники держат созвон и чат, и вот это вот поддерживают связь спустя какое-то время. «Всегда ваш Дениска Синичкин». Ну и по совместительству Шарпа Лагманович. Кстати, откуда это Шарпа Лагманович? Ну, самые заядлые слушатели Бимрадио давно уже услышали вот это вот фирменное имя, да, Шарпа Лагманович. И откуда же взялось это имя? Может быть, вам тоже было интересно, как и мне. Сейчас расскажу, потому что Дениска Синичкин, такое замечательное имя, прям из советского фильма как будто. Дениска Синичкин написал, откуда взялось это невероятное название. Этот ник придуман в начале 2000-х годиков. А, вот оно что, когда школу оканчивали, видимо. «Два любимых блюда. А теперь вот нельзя, желудочек старенький стал, ведь мне 43 годика. Только, ой, никому ни слова. А я сказала, ну вот». Я, кстати, у меня с математикой были проблемы полнейшие. Тут написано 23. 23 года. Вот, а я немножко перепутала. Ну, я думаю, что никто не слышал. В общем, вот такая история. Откуда взялось это потрясающее название? Спасибо большое. Ну, делитесь, друзья, кто еще, почему и зачем, и когда скучает по школе. Делитесь, рассказывайте, зачитаем в эфире. Вместе окунемся в эту атмосферу, в это воспоминание. И немножечко поностальгируем. Вот, пыталась вспомнить это слово. Пишите, пожалуйста, свои сообщения. Делитесь школьными воспоминаниями по номеру 8-92-72-42-102-8. Повторю еще раз, как учительница. 8-92-72-42-102-8. Кто успел, тот записал. Кто не успел, но это уже не мои... Так, Чижиков, а ну-ка, не балуемся. Сейчас к доске пойдешь. Ну все, продолжаем.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что вино желтого цвета называют белым, потому что оно сделано из зеленого винограда?
1: Ой-ой-ой-ой, как здорово!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Осеннее настроение на любимой волне.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что каждый король в колоде карт имеет реального прототипа? Пики – царь Давид, трефы – Александр Македонский, червы – Карл Великий, а бубны – Юлий Цезарь.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Делайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк». 0+.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
4: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Моя любимая песня.
1: Итак, вы все слышали, объявляется «Моя любимая песня». Это такая рубрика, когда любой слушатель может позвонить к нам в эфир и заказать песню, которая ему сейчас, в данный момент, необходима на нашем эфире. Или в нашем, или на нашем. В общем, что я хочу сказать? Я хочу пригласить кого-нибудь в эфир. Звоните, пожалуйста, по номеру 292-102-8. И уже буквально после следующей песни мы с вами выйдем в эфир, поздравим кого-нибудь там, кого-нибудь, передадим приветики и, конечно же, закажем песенку. Ну что, жду ваши звоночки. 292-102-8. Звоните.

0: Моя любимая песня.
1: Итак, у нас уже есть первый дозвонившийся, и мы его приветствуем. Алло, здравствуйте.
2: Алло.
1: Алло. Ой-ой-ой, какой сильный у вас там ветер. Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Да.
1: Что
2: да.
1: делаете?
2: На работе.
1: А,
2: Последний день.
1: Последний день?
2: Да, завтрашнего дня я в отпуске.
1: Ой, поздравляю вас с надвигающимся отпуском. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Забыла спросить в самом начале.
2: Алексей, я.
1: Алексей, очень приятно познакомиться. Так, скажите, пожалуйста, какую песенку будем заказывать?
2: Я свободен, словно птица в небесах.
1: Ага, у нас это Кипелов. Песенка поставлена. Так, ага, теперь, может быть, хотите передать кому-нибудь приветики?
2: Хочу передать всем привет вам, Бимрадио, хорошего вам дня, вот, ну и всем, кто меня слышит, всем привет, всему Татарстану.
1: Спасибо большое вам за этот прекрасный привет для всего Татарстана. Ну что ж, а мы включаем вашу песенку. Желаю вам хорошего отпуска, Алексей, и чудесного дня.
2: Спасибо.
1: Ну что, поехали? Кипелов, я свободен. А, это же получается, Алексей свободен, у него отпуск. Ну, отметим это песней.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
1: Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается что? Новый сезон. 11 сентября Бим Радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторане «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, а ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими друзьями как следует и оторваться. Ну что, лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. А подробности можно узнать на maximilians.ru. 18+. Всех ждем.
0: Реклама на Бим Радио. Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Не грузятся картинки. Не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: Ну а мы здесь немножечко ностальгируем по школьным временам. И вот ваши сообщения. А, кстати, тут не только ностальгируют, но еще и проживают этот школьный период прямо сейчас, в моменте. Самир нам пишет, что он учится в 7 классе, и ему даже скучать не приходится по школе, потому что прямо сейчас он это все проходит. 7 класс, учиться еще и учиться. Он пишет, что любит биологию, географию, историю, литературу, физкультуру, плюс-минус там физику и русский язык еще. Я вот спросила, кстати, сразу Самира, остается ли он до 11 класса, да, это очень интересный вопрос для всех школьников. А он сказал, что пока до 9 учится, а потом подумает. Кстати, если вы тоже школьник и еще думаете рассматривать варианты уходить, не уходить, тоже можете написать, почему и до какого класса. Так, а вот Лариса нам пишет. Бимчик, любимчик, привет. Школьные годы вспоминаю всегда с теплотой. Наша школа 31 города Казани. До сих пор общаемся с некоторыми одноклассниками. Так классно, всех помню, всех люблю. Передаю привет всем учителям. Отдельный привет нашей классной Чупаевой Марине Сергеевне, учителю химии Тамаре Николаевне и моим одноклассникам. Выпуск 8 А класса 88 года. Сейчас в моей школе в 11 классе учится моя младшая дочка. Тоже все классно, все нравится. Ой, здорово, по стопам вашим прям пошли. Дальше кто у нас тут пишет? Вот, Линар тоже вдогоночку к своим другим сообщениям пишет, что хорошо, что сейчас есть фотки в группы нашей школы с выпускного и всякое разное. Приятно смотреть их иногда и вспоминать эти года. Да, я согласна. Вот у меня, кстати, по-моему, даже таких фотографий не осталось. Только школьный диплом. Ой, не диплом, а альбом. Так, что еще у нас тут есть? Прислали. Вот в Телеграме сообщение. Александр пишет. Добрый день. Есть тоска по школе. По самой атмосфере. Ну, а что, круто было, до обеда занят, потом свобода, а еще отпуск летом длиной 3 месяца, если только сам нигде не подрабатываешь, если не захотел. Как говорится, школьные годы, лето было 92 дня, ничего не делания, а сейчас лето это 3 зарплаты. Ну, вот так, да, согласна. Такие сообщения прислали нам слушатели. Если вам тоже есть что написать про школьную пору, можете присылать свои сообщения нам в Телеграм или в Макс по номеру 8-92-72-42-102-8. Повторяю, 8-92-72-42-102-8. Очень жду ваши сообщения.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: Так, оп, убавим музычку. И я должна вам сказать, что мне уже пора прощаться с вами, дорогие радиослушатели БИМ Радио. А дальше меня сменит Сергей Филиппов. А после этого объявления будет песня Филиппа Киркорова. Почти, да, очень похоже. Вот такое совпадение интересное получилось. Я даже ничего не подстраивала специально. Спасибо всем большое за участие в эфире, за все ваши сообщения, приветики, поздравления и так далее. Очень-очень люблю, когда вы пишете свои сообщения. Ой, подождите, а тут еще есть сообщение, я могу быстренько зачитать. Дмитрий пишет, а я половину выпускного просидел с одноклассницей и на теплотрассе за школой. Ага, интересно, обнимались. Романтика, ой, согласна, романтика, да, еще. Ой, ну вот по школьной романтике, может быть, я и скучаю. Ну что ж, спасибо всем большое за эфир. Всем хорошего, всем хорошей субботы, чуть воскресенье не сказала. Всем пока-пока.
0: Уикенд на БИМ Радио. Сегодня с нами песни о школе. Уикенд. Отдыхай с БИМ Радио.
2: Без возраста.

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: Добрый день, Казань, добрый день, Татарстан, всем огромнейшее здравствуйте, наконец-то суббота, 3 часа 4 минуты и даже 3 секунды прямо сейчас на часах, а это значит, что субботнее шоу начинается прямо здесь и сейчас. В студии я, Сергей Филиппов, и в ближайшие 4 часа мы с вами обязательно будем слушать классную музыку, вернемся назад в прошлое, решим конфликтные ситуации в рубрике «Советчики», обсудим новости, которые пришли из разных уголков нашей планеты, ну и вообще будем прекрасно проводить время, а еще, конечно же, розыгрыш, призы, подарки, все это у нас с вами будет. Ну что ж, давайте тогда и будем начинать.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
5: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость – Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
6: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
7: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
8: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
7: Мама, я в эфире!
8: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
6: 0+.
9: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: 15 часов 12 минут и 14 секунд. Ну что ж, давайте для первой новости мы с вами переместимся в Соединенные Штаты Америки и узнаем, насколько громко люди кричат. Конкурс, прошедший в городе Глэберн, это в штате Мэн, США, оглашался жутковатыми воплями. И это было вполне логично. Данное мероприятие, организованное местным магазином Точис Checkout Convenience Store и фондом Бигфута штата Мэн, привлекло людей, которые интересуются бигфутами, в смысле снежными людьми. Всем желающим нужно было продемонстрировать крик, якобы приманивающий этих существ. Победителем среди взрослых участников стал Джосайя Панте, а среди детей — 4-летняя Алайза Айер. Каждый победитель получил по $100. Правда, непонятно, как именно выбирался лучший вопль, ведь ни один Бигфут на призывы так и не вышел. Похоже, что если жителям Мэна доведется услышать в лесу странные крики, то эти звуки вовсе не обязательно издает Бигфут. Возможно, это человек, который по неизвестным причинам пытается подманить снежного человека. Вот так вот.

0: только для жильцов.
1: А метро далеко?
0: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
2: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
3: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Программа для именинников «Первый тост».
5: Вот и снова звучит эта мелодия. Значит, пришла пора поздравлять именинников, тех самых людей, которые родились сегодня, 5 сентября. Но перед тем, как мы перейдем к нашей группе «Вимрадио Казань ВКонтакте», откуда мы, собственно, и берем всех именинников, позвольте напомнить, что вы всегда можете заказать частное, личное, приватное поздравление для своего именинника. И сделать это очень просто, позвонив по телефону 2-930-800 в рабочее время по будням к нам в офис. А наши менеджеры вам все подскажут, обо всем расскажут. Да, эта услуга платная, но, понимаете, эмоции на лице вашего именинника, который услышит поздравления на весь мир фактически с помощью Бим-радио, но невозможно ни за какие деньги купить. Ну а мы переходим к поздравлениям. Итак, сегодня свой день рождения празднуют Динара Коверова, Лилия Садыкова, Энджи Ахмадиева, Айнур Сагитов, Артем Соболев, Станислав Кетов, Лилия Касимова, Регина Алексеева, Рушинья Шакирова, Вячеслав Павлов и Артем Волков. Поздравляем, поздравляем вас всех, наши дорогие именинники, чтобы у вас в жизни все получалось, все удавалось, а окружали вас только хорошие, добрые люди. С днем рождения вас!

0: на работу.
1: Значит, с учетом совещаний вам надо будет присутствовать на работе максимум 6-7 дней в неделю. Да, а все остальное время работа удаленная.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка, свой бесплатный фитнес-зал

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что у коренных жителей Мадагаскара существуют временные разводы. Развод оформляется, например, если муж уезжает в длительную командировку, а когда возвращается, то происходит торжественное возобновление брака. Но при этом ни один из супругов не должен интересоваться, что происходило в его отсутствие.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Кан Авто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
5: 15 часов 21 минуты и 44 секунды, а мы с вами перемещаемся на Тайвань. Житель Тайваня, который заподозрил, что жена ему изменяет, решил использовать бытовую технику, чтобы вывести предательницу на чистую воду. Муж воспользовался роботом-пылесосом, оснащенным видеокамерой, который можно было включать дистанционно. И так, когда супруга, действительно изменявшая мужу, находилась дома в компании любовника, она даже не заметила, как в комнату вполз шпионский робот и снял все на видео. Полученный видеоролик муж использовал как доказательство измены и подал гражданский иск в суд, получив денежную компенсацию как от супруги, так и от ее кавалера. Вот только муж и представить не мог, что жена подаст встречный иск, обвинив его в незаконной видеосъемке. Как ни удивительно, но судья посчитал, что тайное вмешательство в личную жизнь действительно хуже супружеской измены, и мужчину приговорили к 5 месяцам тюремного заключения. Итак, полезный робот сумел не только обеспечить чистоту в доме, но и поработать шпионом, а заодно посадить своего хозяина за решетку. Вот как говорится, и доверяй после этого технике.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
4: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.
1: 15:29 и 7 секунд. Мы продолжаем с новостями со всего света и снова возвращаемся в Соединенные Штаты Америки, где законодатели позволяют усомниться в том, что у них все в порядке с головой. Кэрриан Паркинсон, мать 5 детей, живет в охраняемом коттеджном поселке Уильямсберге, это в Вирджинии в США. И мама, и ее 5-летний сын Сэм нередко ходили к местному пруду собирать гусиные перья. И вот как-то раз мальчик попросил разрешения сходить к водоему самостоятельно. Кэрриан позволила ребенку совершить одиночную прогулку. Дорога занимала 10 минут, проходила по тротуару, а проезжую часть в двух местах можно было безопасно перейти по зебре. Что такого могло случиться? Но кое-что все-таки случилось. Мальчика заметил охранник поселка, который вызвал полицию. Кэрриан обвинили в ненадлежащем контроле за детьми, а вскоре она выслушала приговор суда. 6 месяцев тюрьмы условно. Кроме того, даму на 7 лет внесли в реестр неблагополучных родителей. Женщина и ее адвокат поражены исходом дела и утверждают, что решение суда противоречит закону Вирджинии, защищающему самостоятельность детей в разумных пределах. Никаких доказательств того, что мальчик не дошел бы до пруда, не имелось. Тем более, что ранее, как выяснилось, он уже это делал. Безопасно и без происшествий. Ну, действительно, охраняемый коттеджный поселок. Все замечательно. Есть зебра, тротуар. Как говорится, уже дорога знакомая совершенно. Нет, надо же обязательно, конечно, вызвать полицию. Как же этот мальчик один пошел к пруду набрать гусиных перьев? Вот это, конечно, преступление ужасное. Так что надеюсь, что все решится более-менее хорошо у этой семьи. И надеюсь, апелляция сработает. И все, собственно говоря, в Вирджинии будет согласно букве закона. Только нормального закона.

0: Осенние дни становятся ярче. С Бим Радио.
1: К новостям футбола, правда, из Мексики. Футболисты из штата Мичоакан, что в Мексике, подтвердили, что главным игроком очередного матча стал вовсе не кто-то из них, а собака. Началось с того, что на футбольное поле неожиданно вышло стадо коров. Невозмутимые животные захватили все пространство, и спортсменам оставалось лишь одно – ретироваться и ждать, пока непрошенные гости сами разойдутся. Но прождать можно было бы очень долго, так что все обрадовались, когда в ситуацию вмешалась неведомая собака. Героиня дня бросилась гонять стадо по полю и в конечном итоге умудрилась спасти матч, выдворив всех напуганных коров прочь. Футболисты вновь смогли вернуться к игре, удивляясь тому факту, что даже в футболе порой не обойтись без помощи лучших четвероногих друзей человека. Вот такое вот событие из Мексики действительно сделало оно, наверное, мой день. Да и не только мой.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: 15 часов 43 минуты и 15 секунд, а мы с вами перемещаемся в Австралию, где заказ был доставлен не совсем тот, который ожидали, я бы сказал так. Маленькая жительница Мельбурна готовилась к школьному празднику «Неделя книги». В честь этого события девочка пожелала нарядиться любимой книжной героиней Мэри Поппинс. Но когда ее мама, заплатившая, кстати, $40 в интернет-магазине Costume Box, получила дочкину посылку, то пришла в ярость. Вместо обещанных пиджака, юбки, шляпы и галстука бабочки в пакете лежала маска Ким Чен Ына, руководителя Северной Кореи. Хуже всего было то, что на праздник праздник должен был вот-вот состояться, и школьница, оставшаяся без наряда Мэри Поппинс, сильно расстроилась. К счастью, в Costume Box сумели оперативно решить проблему. Они привезли заказчице нужный костюм, воспользовавшись экспресс-доставкой. Неделя книги была спасена. Руководитель магазина заявил, что на складе случайно перепутали две наклейки с адресами, и пошутил, что в Costume Box возникло небольшое, но решительное восстание, которое было успешно подавлено. Вот такие шутки и юмор, как говорится. Заказываешь, значит, костюм Мэри Поппинс, а тебе доставляют маску Ким Чен Ына. Как это можно было перепутать, понятия не имею.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой
5: «Поднимаем
4: руки вверх». Подробности на maximilians.ru.
6: 18+. Ты мечтал создать воздушный шар и улететь на нем за край света? Мы знаем место, где мечты о небе становятся реальностью. С 10 по 13 сентября. Фестиваль «Мечтатели». Город Болгар. Ты выберешь сам. Лететь на шаре, наблюдать за пролетом шаров над уникальной исторической локацией или самому построить аэростат и поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночное шоу шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
11: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Скажи счастью «да».
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: 15 часов 51 минута и 11 секунд. Сейчас перейдем к новостям из мира братьев наших больших и меньших. Ну, по крайней мере, как-то связанных хотя бы с нами. Новость пришла из Испании. Эта корова не только полетала на вертолете, но и отнеслась к воздушному путешествию с полным хладнокровием. Животное, которое весит примерно 730 килограмм, оказалось в ловушке в глубоком ущелье в Испании. Единственный способ спасения и транспортировки коровы домой – это был вертолет. С помощью строп корову прикрепили к вертолету, после чего она взмыла над живописной долиной. Известная фраза «хорошо, что коровы не летают» в данном случае потеряла смысл. Но особенно всех удивил даже не способ транспортировки рогатого создания, такое случается хоть и не часто, а то, насколько невозмутимой оказалась корова, покорившая небо. Она спокойно перенесла полет, и это несмотря на то, что под ней находилась пропасть, а над головой громко ревел вертолет. Ну, знаете, на вертолете корову перевозить. Видели мы в одном фильме, как на военном самолете такое происходило.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: 15 часов 58 минут и 7 секунд. Подходит уже к концу наш первый час субботнего шоу. И напоследок новость, которая пришла к нам из Вашингтона, что в США. Пикап, которым владеет 35-летний Филан Там Дуиле, сразу привлек пристальное внимание полицейских из Вашингтона. Прежде всего, машина мужчины, приехавшего из Калифорнии, была припаркована в неположенном месте. А вторым привлекающим внимание фактором было то, что в кузове пикапа стояла гильотина. Пока неизвестно, зачем автовладелец привез гильотину в Вашингтон, но он с готовностью подтвердил представителям власти, что эта штука настоящая и работает. Мужчину обвинили в незаконном владении опасным оружием. И хотя прокуратура предлагала оставить его под стражей, суд отклонил это предложение, заявив, что хозяин гильотины никому ею не угрожал. Теперь Филан Там Дуиле ожидает следующего заседания суда. Как интересно, Вашингтон, как говорится, столица Соединенных Штатов Америки, и кто-то привез туда гильотину. Ну, а, правда, зачем же, интересно?
2: Зачем?

0: на Бим-радио. Сегодня с нами песни о школе. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Я схватил сегодня двойку и качели под ценой.

0: Я страниц не выдирал. Если мама бы спросила, если мама бы спросила, если мама бы спросила, вот тогда бы я соврал.
1: Перезагрузка по-взрослому.
2: Новый учебный год начался, а мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, самое время выдохнуть, встретиться с друзьями и устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. 11 сентября перезагрузка по-взрослому в Максимилианс вместе с БИМ Радио. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. За пультом ваш любимый диджей Айон. 11 сентября встречаемся в 20.00. Подробности на maximilians.ru. 18+, запрещено для детей. Новый сезон вместе с БИМ Радио. Ну что ж, сейчас, прямо сейчас можно выиграть два пригласительных билета на, собственно, перезагрузку по-взрослому. Сделать это очень просто. Правильно ответить нужно будет на вопрос и прислать свой ответ нам в мессенджеры. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 и 8. Давайте сегодня 6 и 9 правильно ответившие получат от нас по пригласительному билету на перезагрузку по-взрослому. А вопрос сегодня следующий. Сколько примерно весил портфель советского школьника? Первый вариант – 1-2 килограмма. Второй вариант – 3-5 килограмм. И третий вариант – 7-10 килограмм. Сколько примерно весил портфель советского школьника? 1, 2 или 3, соответственно. Первый вариант – 1-2 килограмма. Второй вариант – 3-5 килограмм. И третий вариант – 7-10 килограмм. Вот вспомним, сколько весил портфель советского школьника. И можно получить замечательный подарок – это пригласительные билеты на перезагрузку по-взрослому. Жду ваших сообщений.
1: Реклама на БИМ Радио.
3: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
4: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ Радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
3: Мама, я в эфире!
4: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ Радио. 2-930-800.

16:10:36. Второй час субботнего шоу, как всегда, начинается с путешествия назад в прошлое. Но перед тем, как мы сядем в наши космолеты и отправимся в год 2004, позвольте рассказать, кто же победил-то у нас, кто получил от Бим-радио два пригласительных билета на перезагрузку по-взрослому. И это у нас сегодня была Марина, соответственно, и Зульфия. Мы вас поздравляем. 11 числа, соответственно, будете отрываться по-взрослому. Ну, а мы давайте стартуем и летим в прошлое. Сегодня год 2004. Это было уже 22 года тому назад. Чем запомнилось это время вам? Собственно, какие воспоминания оставило в вашей жизни? Пишите. +7 972 72 102 8. Ну, а я напомню вам, что тогда происходило. В 2004 году Россия переживала стабильный рост экономики. Это сказывалось на благосостоянии граждан. Средняя зарплата составляла около 6000 рублей в месяц, что в то время было существенным улучшением по сравнению с предыдущими годами. Экономическое восстановление после финансового кризиса 98 года и устойчивость рубля способствовали росту уровня жизни многих россиян. На телевидении 2004 года было множество интересных предложений для зрителей. Ну, например, такие телепередачи, как «Главная дорога», популярное автомобильное шоу, «Кухня с популярным шеф-поваром» и рецептами, которые можно было попробовать воссоздать дома, и «Фабрика звезд», которая открывала новые музыкальные таланты. Эти программы завоевали миллионы зрителей. Хотелось бы посмотреть на курс доллара в 2004 году. 29-30 рублей составлял он, а курс евро 35-36 рублей соответственно. Рост рубля отражал укрепление экономики страны и влиял на международные финансовые отношения. В 2004 году Россия переживала стабильный рост экономики. Это сказывалось на благосостоянии граждан. Средняя зарплата составляла около 6000 рублей в месяц, что в то время было существенным улучшением по сравнению с предыдущими годами. Экономическое восстановление после финансового кризиса 98 года и устойчивость рубля способствовали росту уровня жизни многих россиян. На телевидении 2004 года было множество интересных предложений для зрителей. Ну, например, такие телепередачи, как «Главная дорога», популярное автомобильное шоу, «Кухня с популярным шеф-поваром» и рецептами, которые можно было попробовать воссоздать дома, и «Фабрика звезд», которая открывала новые музыкальные таланты. Эти программы завоевали миллионы зрителей. Хотелось бы посмотреть на курс доллара в 2004 году. 29-30 рублей составлял он, а курс евро 35-36 рублей соответственно. Рост рубля отражал укрепление экономики страны и влиял на международные финансовые отношения. Ну что ж,

хотелось бы посмотреть на курс доллара в 2004 году. 29-30 рублей составлял он, а курс евро 35-36 рублей соответственно. Рост рубля отражал укрепление экономики страны и влиял на международные финансовые отношения. Ну что ж, действительно, год 2004, казалось бы, совсем недавно он был, и у меня личное воспоминание есть. Тогда я закончил школу и пошел в университет. Так что 22 года, как говорится, пролетело, как будто совершенно незаметно. Ну а вы пишите свои воспоминания, с чем у вас связан год 2004. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, это наши мессенджеры. Ну а ваши воспоминания — это самое главное, что есть у нас. А музыка сегодня тоже из 2004 года.

0: для жильцов.
1: А метро далеко?
0: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
2: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
3: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Деньги на нужды семьи.
2: Вот здесь тональник, вон, смотри, патчи для глаз, бутылка вина, понимаешь?
1: Семья нуждается в красивой и счастливой женщине.
0: Шепелявых. Ча-ча-ча.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только

0: Родное радио. Первое в Казани.
1: 16 часов и 21 минута ровно. Наше путешествие назад в прошлое, в год 2004, продолжается. Чем запомнился этот год вам? Пишите плюс 7-9-8-2-40-2-102-8. И есть у нас несколько сообщений. Давайте посмотрим. Вот Елена нам написала. А привет, Радио Бим. 20 августа 2004 года мы с мужем пополнили число жителей Казани. У нас родилась дочь Диана. Запомнились очереди в детский сад. Да, да. Мне кажется, что очереди в детский сад, они с нами остаются, несмотря на года. А Лер написал нам, здравствуйте, говорит, у меня машина 2004 года, я сама 2002. Ну вот ничего, 2002 год у нас тоже будет, тогда, я думаю, сможете и вы отметиться там, а пока что вот машина действительно 2004 года. Ну и как она? Ездит? Все нормально? Все ли хорошо? Надо ли проходить часто какие-нибудь ремонтные мероприятия? А даже не знаю. Ну, давайте мы тогда с вами посмотрим, что еще происходило тогда, в году 2004. Вот Казань, конечно же, готовилась к следующему, 2005 году, к тысячелетию. И в рамках подготовки были переименованы некоторые улицы. Например, улица Правокабанная была переименована в улицу Марселя Селимжанова. А я даже и не знал, что эта улица называлась Правокабанная раньше. Также появилась улица Петербургская, потому что переименовали улицу Свердлова. И стала теперь у нас замечательная улица. Улица Петербургская. Улица Московская вместо Кирова теперь у нас существует также в Вахитовском районе. Ну и также наиболее заметным переименованием стало возвращение исторического названия Новокремлевской улицы, которая стала называться улицей Ташаяк. Пассажирский транспорт Казани обновлен в 2004 году на 200 миллионов рублей. Хотя я вот припоминаю, что обновленный пассажирский транспорт составляли в основном пазики и газельки. А вот какие-то большие красивые красные автобусы появились гораздо позже. В году 2004-м о них мы еще и слыхом не слыхивали. Что еще тогда происходило? Да, слушайте, много всего, даже не успеваю все прочитать. Но самое главное – это ваши воспоминания. Поэтому делитесь. Плюс 7-9-8-2-42-102-8, год 2004-й. Как давно это было? 22 года уже прошло.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс» встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+. Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: 16 часов 31 минута и 50 секунд, а наше путешествие в 2004 год продолжается. +7 972 72 102 8 – это наши мессенджеры. Расскажите, как вы тогда вот провели время в году 2004? Чем он вам запомнился и какой след оставил в вашей памяти? Давайте вспоминать прошлое вместе. Вот сообщение у нас есть одно замечательное. Привет, Бим, в 2004 году я познакомился с самой классной девушкой в своей группе в университете. И год спустя мы создали новую ячейку общества. Ну, 22 года. Как вместе. Привет тебе, Лиля. Вот так вот, Лиле привет передаем. А еще одно сообщение. Бим, привет. В 2004 году у меня родились мои близняшки Оля и Катя. Вот через три дня уже будем праздновать их день рождения. Ну, собственно, с наступающим, говорят. Не надо заранее поздравлять, но в любом случае. А что ж тогда еще происходило интересного в нашем городе, в нашей стране, да и в мире в целом? Это, например, в 2004 году на телевидении стартовали «Дом-2» и культовый сериал «Лост». Я думаю, хоть что-то из этого да вы смотрели. 4 января марсоход «Спирит» успешно спустился на поверхность Марса. А 12 марта Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта по распоряжению главы Госкомспорта России Вячеслава Фетисова. А открылась почта Gmail от Google также в 2004 году, 1 апреля. Между прочим, как-то они решили, видимо, подогнать под день смерти. Смеха и день дурака. 17 июня сразу две исследовательские группы, независимо друг от друга, впервые осуществили квантовую телепортацию атомов. Ну а в португальском городе Лиссабон был сыгран финал чемпионата Европы по футболу между сборными Португалии и Греции. Сборная Греции победила тогда со счетом 1-0. Это все у нас год 2004, 22 года прошло, как будто бы не сильно много чего изменилось. Президентские выборы в США, действующий президент Джордж Буш против сенатора Джона Керри, и победу, как мы знаем, одержал Джордж Буш. А 16 ноября вышла игра Half-Life 2, созданная компанией Valve Corporation, и, собственно, которая, я думаю, многим-многим запомнилась, а кто-то, может быть, и сейчас ее играет. На всякий случай, там наверняка 18+, но это игры. А чем запомнился год 2004 лично вам? Пишите. +7 972 72 102 8 – это наши мессенджеры. Ну, а мы с вами двигаемся дальше в нашем путешествии и обязательно расскажем, что еще интересного происходило в то время, ну и что интересного происходит прямо сейчас. Кстати, музыка сегодня тоже из 2004 года. Ну а пока давайте поговорим совсем немножечко о погоде.
2: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
3: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Ну что ж, давайте посмотрим, что ждет нас в плане погоды сегодня и завтра. Прямо сейчас в Казани +22 градуса, ощущается как +22 градуса. А облачно с прояснениями, слабый дождь возможен сегодня с 8 вечера до часа ночи. А ветер южный 1 метр в секунду при атмосферном давлении 748 миллиметров ртутного столба. Завтра, воскресенье 6 сентября, утром +18, дождик, днем +19, дождик, вечером +17, а ночью +14, дождя тогда не ожидается. Ветер с юго-западного смещается на западный, а затем на северный. Влажность воздуха максимум 83% при атмосферном давлении 747 миллиметров ртутного столба. Также дождливо и относительно холодно будет в понедельник и вторник до +19, в понедельник до +14 во вторник. И все время будет идти дождь. Осень, как говорится, у листьев мы точно спросим. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
5: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Неофита.

0: А пока у меня для вас есть информация на правах рекламы. 1 сентября прошло. Дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, а новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru. 18+, запрещено для детей.
1: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
2: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
7: Он не изменил.
6: Горько.
7: В нашей семье давно нет любви.
6: Горько.
8: Все разрушилось. Все.
6: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
6: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем».
10: 16+.
11: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

0: Осень на любимой волне.
1: Часов 49 минут и 55 секунд, а мы продолжаем наше путешествие назад в год 2004. Это был уже 22 года тому назад. Столько всего прошло с того времени, ну а мы все равно помним. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8, это наши мессенджеры. Помогайте нам вашими воспоминаниями и делитесь, конечно же, со всеми, что такого интересного происходило в вашей жизни в 2004 году. Вот есть у нас такое сообщение. Привет, Бим, в 2004 году я был на втором курсе университета. Столько был еще впереди, но, оглядываясь назад, я бы ничего менять не стал. 22 года прошло, какой кошмар. Ну что ж, с одной стороны, конечно, можно сказать, что какой кошмар, в смысле, как много. А с другой стороны, по-моему, интересные вот эти годы. Особенно, если вы как раз тогда были на втором курсе университета, так о, самое-самое веселое у вас было еще впереди. Собственно, 29 августа 2004 года в Афинах завершили самые массовые Олимпийские игры. В них участвовали спортсмены из 202 стран. По олимпийскому золоту российская команда уступила командам США и Китая, а по общему количеству наград только американцам. Вот такое у нас происходило в 2004 году. Группа проводили масштабные концерты. Например, вот Линкин Парк приезжал, исполнительница Шакира к нам, и собирали полный зал своих поклонников. Это все было у нас в 2004 году. А многие, конечно, слушали различных зарубежных артистов, таких как Мадонна, Бритни Спирс, Эминем, Юту. Ой, по-моему, это просто прекрасное было время. Какое стоит вспомнить. На Евровидении нас представляла певица и актриса Юлия Савичева в 2004 году. Ее песня называлась «Believe Me» и была исполнена на английском языке. Но, к сожалению, завоевать победу она не смогла. Ничего-ничего, мы потом все возьмем. Помним-помним, год 2008. Восьмой год, действительно, это был именно он. Ну, а чем запомнился год 2004 вам? Пишите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Поделимся вашими воспоминаниями и вернемся еще раз назад в прошлое.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Наше путешествие почти подошло к концу. Однако же год 2004 не хочет оставлять нас без сообщений и различной информации о себе самом. Вот Эльнур написала, что в 2004 году, говорит, переехал я в Казань. Застал открытие Шурале, успел поездить по понтонному мосту и так далее. Помним, да, действительно, понтонный мост тогда еще стоял. Миллениум, насколько я помню, строился, и из-за этого возникали огромные пробки. И тогда вот, собственно, появился большой вот этот тоннель рядом с парком Горького, а до этого совершенно на одном уровне находились улица Вишневского и улица Николая Ершова, получается. А потом все сильно изменилось. Вот Денис написал: если мне не изменяет память, то в декабре 2004 года у меня была первая свадьба. Не хочу заглядывать в паспорт. Ксенчик Птенчик, привет тебе, Дениски, передает он. И по совместительству Шурпа Лагманович. Да, говорит, что сегодня уже засветил свою фамилию сегодня. Ну что ж, второй раз. Вот все передал. И воспоминания тоже, по-моему, прекрасные. То есть уже декабрь 2004 года. Значит, у вас скоро 22 года со свадьбы. Вот это, конечно, дата. 22 года. Вау. Столько живут, на самом деле. И все прекрасно. Что еще тогда происходило? Давайте посмотрим. Например, Федеральное управление авиации США была выдана самая первая в мире лицензия для осуществления полетов на орбиту для частного управляемого космического корабля Spaceship One. Это тоже произошло 1 апреля 2004 года. Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского Союза. Это стояло у нас тоже в 2004 году событие. Ну, а на 17-й конференции по общей теории относительности и гравитации в Дублине в Ирландии астрофизик Стивен Хокинг в своем докладе продемонстрировал решение проблемы исчезновения информации в черной дыре, почти 30 лет, которая оставалась нерешенной. А на телеканале «Россия» состоялась премьера российского мультсериала «Смешарики» в передаче «Спокойной ночи, малыши». А 5 сентября в России был введен закон о запрете трансляции рекламы пива. Утреннее и дневное время. Алкоголь вредит вашему здоровью. Кстати говоря. А до этого, как вы помните, реклама-то была, причем в довольно большом количестве. Ну и напоследок, давайте останемся в 2004 году буквально на 3 минутки 56 секунд вместе с Димой Биланом, который где-то там на берегу неба.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
2: 0+.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: радио. Первое в Казани.
1: 17 часов 10 минут и 25 секунд. Ну что ж, мы открыли третий час субботнего шоу, а это значит, что рубрика «Советчики» вот буквально через пару минут будет. А пока хочу рассказать вам, как можно выиграть сертификат в ресторан. Мы хотим увидеть ваши лучшие кадры с наших прошлых вечеринок Бим-радио или вашу подготовку к грядущей перезагрузке по-взрослому. Конкурс проходит в группе в Телеграме, в Максе и в ВК у нас. Нужно будет сделать что? Выложить пост или историю со своим фото с наших прошлых вечеринок или из подготовки к новой. Подписать фразой «Я иду на вечеринку Бим-радио». Прислать скриншот выложенного поста или истории в комментарии под постом в Максе ТГ или ВК. Мы вышли вам порядковый номер участника. Важно, чтобы профиль был открыт на время проведения конкурса, чтобы мы смогли проверить публикацию. А также рандомно выберем победителя 10 сентября среди всех приславших номера и подарим ему сертификат в ресторан. Удачи, любимые! Подробности получения выигрыша уточняйте по номеру +7 843 2 930 800. 18+ запрещено для детей.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: 17:14:37, а мы начинаем нашу рубрику «Советчики», ту самую рубрику, в которой вы можете помочь решить сложную конфликтную ситуацию и, собственно, узнать, что же можно делать в этом случае. Мы сравниваем ответы наших слушателей и варианты от искусственного интеллекта и пытаемся выяснить, а кто же все-таки больше понимает в жизни, бездушная машина или настоящие люди. Ну и давайте мы перейдем к первой на сегодня ситуации. Она, знаете ли, в последнее время стала почему-то очень сильно докучать мне. Вот так вот. Молодая семья живет в коттеджном поселке за городом. Каждый вечер и ночью группа подростков на питбайках гоняет по улицам, громко кричит, сигналит, мешая отдыху и сну. Соседи говорят, что подростки приезжают с соседних поселков, и найти их практически невозможно. Семья не знает, как остановить эти беспорядки. Как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации? Вот действительно, приезжают какие-то ребята, постоянно на питбайках гоняют вечерами. И после 11, кстати, часов тоже. И громко это довольно-таки. А вот как что делать-то? Вот можно ли как-то на эту ситуацию повлиять? Как вы думаете? +7 9 8 2 42 102 8 это наши мессенджеры. Ну а вы, как всегда, наши единственные, неповторимые и любимые советчики.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: А вы знаете, с какой скоростью распространяются слухи? Если один человек расскажет новость пятерым знакомым, а каждый из них, в свою очередь, еще пятерым в течение 15 минут, то через 1 час и 45 минут эту новость будут знать 50 тысяч человек.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 17 часов 22 минуты и 23 уже минуты, а мы продолжаем разбираться в конфликтных ситуациях в рубрике «Советчики», которая, собственно, вот сейчас и идет. +7 9 8 2 42 102 8 это наши мессенджеры. И напомню, ситуация у нас следующая. Молодая семья живет в коттеджном поселке за городом. Каждый вечер и ночью группа подростков на питбайках гоняет по улицам, громко кричит, сигналит, мешая отдыху и сну. Соседи говорят, что подростки приезжают из соседних поселков, и найти их практически невозможно. Семья не знает, как остановить эти беспорядки. Вот что бы вы нам посоветовали? Давайте посмотрим. Вот Эльдар пишет нам: просто дождаться зимы. Действительно, по-моему, это самый лучший вариант, мне кажется, здесь. Дождаться, подождать, а пока что чем-то другим позаниматься и как-то постараться, не знаю, окна поставить, возможно, получше, чтобы звук не проходил настолько сильно. Вот Пергюнд то, что рекомендует, к сожалению, даже зачитать не могу, потому что это может расцениваться как нечто противоправное. В общем, там фигурирует какая-то леска. Да, скажу так. Еще одно сообщение у нас есть. Сейчас я его с вами прочитаю. Привет, Би, мне кажется, здесь только подождать, когда сезон закончится. Запастись берушами или хорошими наушниками и проводить вечера в тишине. Ну, да, да, такая вот идея, конечно, невмешательство и... организация своего комфорта любыми способами. Что нам советует сделать искусственный интеллект? Неправильный вариант решения. Игнорировать, надеясь, что перерастут. Самостоятельно пытаться перехватить подростков и устроить разборки. Это опасно и может привести к конфликту, даже травмам. Написать жалобу в полицию, но не фиксировать факты. Без доказательств полиция не сможет эффективно реагировать. Правильный вариант решения. Задокументировать нарушения. Записывать даты, время, направление движения, номера питбайков, если видны. Снимать короткие видео с безопасного расстояния. Объединиться с другими соседями и написать коллективное заявление в полицию с приложением записи. Коллективная жалоба имеет больший вес. Обратиться в администрацию поселка или в местное отделение ГИБДД. Питбайки часто не имеют номеров, но полиция может организовать рейды в вечернее время. Установить камеры на въезде в поселок, если это возможно по правилам товарищества, чтобы фиксировать въезд и выезд транспорта. И договориться с соседями о совместном дежурстве или о том, чтобы вызвать полицию при каждом появлении шума. Постоянные вызовы заставят ее реагировать быстрее. Вот что нам советует искусственный интеллект. Те вариант с берушами, честно говоря, и просто подождать... пока наступит зима. Все-таки сезон-то короткий, так что можно как-то, наверное, это и переждать. Мы переходим к следующей ситуации. Она у нас связана с отношениями. Пара встречается около 2 лет и думает о создании семьи. Но есть одна проблема. Парень работает 5 дней в неделю, а на выходных хочет отдыхать дома, смотреть сериалы, играть в приставку и так далее. Девушка любит активный отдых, походы, спорт, путешествия. Она боится, что в этих отношениях потеряет себя и не знает, как найти компромисс. Вот что бы вы посоветовали такой интересной паре, у которой очень сильные различия в способах проведения выходных. +7 9 8 2 42 102 8 это наши мессенджеры, а вы можете нам посоветовать даже лучше, чем искусственный интеллект.
5: Реклама на Бим-радио.

0: детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
1: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
2: Свет, ты определилась?
3: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
2: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: 7 сентября. Стадион Акбарс-Арена. Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
7: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
8: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Первое в Казани.
1: 17 часов 31 минута и 48 секунд. Продолжаем разбираться в сложных ситуациях жизненных. И у нас такой вот конфликт, скажем так, семейный. Пара встречается около 2 лет и думает о создании семьи. Но есть проблема. Парень работает 5 дней в неделю, а на выходных хочет отдыхать дома. Смотреть сериалы или играть в приставку. Девушка любит активный отдых, походы, спорт, путешествия. Она боится, что в этих отношениях потеряет себя и не знает, как найти компромисс. Что вы нам насоветовали, дорогие наши слушатели? Вот Пергюнт написал. Парень по выходным отдыхает дома, девушка гуляет где хочет. Все очевидно же. Но, с одной стороны, конечно, все очевидно. А с другой, как-то вместе время тоже, наверное, хочется людям проводить. К тому же, вот они вот скоро планируют пожениться, соответственно, и уже официально быть в отношениях. Так что здесь все-таки придется, мне кажется, кому-то довыбрать. А вот кому? Еще одно сообщение у нас есть. Бим, привет. Так а в чем проблема? Если ей нравится активно проводить время, она может купить себе велотренажер и спокойно заниматься на нем дома, пока ее парень в приставку играет. Или наоборот, поехать куда-то на природу, взять с собой ноутбук парню, чтобы в игрушки поиграть, а она в это время ходит вокруг и называет это походом. Все можно совмещать, и не нужно другого человека заставлять делать что-то активное после трудной рабочей недели. Да, да, по-моему, варианты совмещения существуют, поэтому можно найти себе что-то. Главное, знаете, подумать немножко. Посидеть, подумать, а потом так, оказывается, я могу вот это делать. Что же рассказал нам искусственный интеллект? Неправильные варианты решения. Девушке подавить свои желания и сидеть дома, чтобы не ссориться. Это приведет к накоплению недовольства и потере индивидуальности. Парню заставлять себя ходить в походы, которые ему не нравятся, с внутренним протестом. Он будет раздражен и испортит отдых. Проводить выходные отдельно, не пересекаясь. Это может привести к отдалению. Правильный вариант решения следующий. Сесть и честно обсудить, что для каждого важно. Девушка может сказать: «Мне нужна физическая активность, чтобы чувствовать себя живой. А парень, мне нужно восстанавливаться после работы». Найти компромисс. Один выходной его вариант, другой ее. Или разделить день. Утро, спорт, вечер, сериалы. Включить активность в будни. Например, гулять по вечерам или ходить в спортзал вместе. Тогда на выходных можно отдохнуть. Искать совместные хобби, которые нравятся обоим. Настольные игры, прогулки на велосипедах, готовка новых блюд. Да мало ли всего интересного. Ну, действительно, можно найти решение. Особенно, если вот так вот сесть, посидеть, поговорить. Действительно, хороший вариант. Ну, а мы передвигаемся к третьей на сегодня ситуации. Пожилая женщина узнает, что родственники ее старой подруги отправили ту в дом престарелых за городом. Родственники сообщают, что мобильная связь там плохая, поэтому позвонить подруге практически невозможно, а ехать далеко и дорого, так что навестить ее тоже не получится. Женщина подозревает, что подруга может быть в опасности. Например, за ней плохо ухаживают, она одинока и напугана, но у нее нет доказательств, и она не знает, что предпринять. Как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации? +7 9 2 7 2 42 102 8 – это наши мессенджеры, а вы можете помочь нам вашим советом довольно сильно.
0: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: А давайте узнаем, что ждает нас в плане погоды сегодня и завтра. Прямо сейчас в Казани +20 градусов, пасмурно. Слабый дождь обещают с 6 часов 10 минут до 3 часов ночи. Ветер южный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Если кому-то очень интересно, то температура воды 17 градусов. Завтра в воскресенье 6 сентября утром +18 градусов, дождик. Днем +19, дождик. Вечером +17, дождика не будет, но будет пасмурно. И ночью +14 градусов, также без дождя. Ветер с юго-западного сменится на северный. Влажность воздуха 78-82%. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В понедельник будет чуть-чуть прохладнее, а во вторник еще прохладнее. Во вторник днем до +14, +15 градусов. А в среду так вообще обещают до +10 только ночью. Но это сентябрь. Сентябрь, собственно... Месяц прохладненький. Ну, а все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: Happy birthday.

0: 17 часов 42 минуты и 56 секунд, а мы продолжаем решать конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». И напомню, у нас следующая ситуация. Пожилая женщина узнает, что родственники ее старой подруги отправили ту в дом престарелых за городом. Родственники сообщают, что мобильная связь там плохая, поэтому позвонить подруге практически невозможно, а ехать далеко и дорого, так что навестить ее тоже не получится. Женщина подозревает, что подруга может быть в опасности. Например, за ней плохо ухаживают, она одинока и напугана, но у нее нет доказательств, и она не знает, что предпринять. Что вы нам насоветовали в этой ситуации? Пергин там написал очень простой вариант решения. Вести переписку обычными письмами через Почту России. Да, но для этого нужно знать адрес. А как я понимаю, пока что адрес неизвестен. Еще одно сообщение есть. Привет, Бим. Конечно, нужно съездить и узнать все самое. Если родственники адрес не дают, то это уже сигнал, что здесь что-то не так. Обратиться в полицию тогда. Да, с чем, правда, обратиться в полицию? Похищение человека или что? Исчезновение человека? Нет, родственники говорят, у нее все замечательно, все нормально, она вот там находится. Но просто адрес мы зачем будем давать? Не знаю. Кто ты такая вообще? Что насоветовал нам искусственный интеллект? Неправильный вариант решения. Поверить родственникам и смириться. Самостоятельно отправиться в дом престарелых, не предупредив родственников. Если она не знает точного адреса или расписания посещений, поездка может оказаться бесполезной. Обвинить родственников в жестокости и устроить скандал по телефону. Это не даст результата и испортит отношения, не приблизив к правде. Правильный вариант решения. Попросить у родственников точный адрес и телефон дома престарелых. Не мобильной подруги, а стационарной. Связаться с администрацией учреждения и узнать, как можно связаться с подругой. Например, через местную телефонную линию или видеозвонок по Wi-Fi, например. Предложить родственникам финансовую помощь на поездку или организовать совместный визит, разделив расходы. Это снимет их отговорки о дороговизне. Обратиться в местный орган социальной опеки или в общественную организацию по защите прав пожилых людей. Они могут проверить условия в доме престарелых и сообщить о реальном положении подруге. Если есть возможность, отправить подруге письмо или посылку с обратным адресом и попросить администрацию передать. Так она сможет подтвердить, что жива и в порядке. Вот такие варианты предлагает нам искусственный интеллект. Но действительно, я думаю, проверить как-то стоит, потому что мало ли что может происходить. Ну а мы перейдем к последней на сегодня ситуации. Она достаточно простая. Мужчина и женщина средних лет, им около 45-50, решают завести еще одного ребенка. Их старшему сыну 22 года, он живет отдельно. Когда они делятся планами, сын резко критикует их, заявляя, что они сошли с ума на старости лет, что им хватит и его, а скоро уже внуков нужно будет нянчить. Родители считают, что они еще молоды и физически готовы воспитать ребенка. Конфликт нарастает, сын отказывается принимать их решение. Как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации, и на чьей вы стороне? Как вы думаете, 45-50 – это нормальный возраст, чтобы завести второго ребенка? Плюс 792-72-42-8 – это наши мессенджеры, а вы – наши любимые советчики.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
4: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
5: 18+. Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте teikaboom.ru.
6: ООО «Казань парк». ОГРН 120-47-300-12-912. 0+.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещание звезд на ближайшие сутки. Овны, если вам предложат больше работать или освоить новые знания, сразу соглашайтесь. Тельцы, внезапно вдруг появится настроение петь и танцевать. И неважно, что будет происходить вокруг. Близнецы, пришла пора отдохнуть от финансовых вопросов и пустить все на самотек. Раки, аппетит у вас будет повышенным. День будет сытным. Выбирайте соответствующие мероприятия. Львы, у вас будет настроение спать и просто ничего не делать. Придется побороть себя. Девы, от обилия встреч и звонков вы почувствуете небольшую усталость, но это будет приятный итог этого дня. Весы, у вас день будет состоять из множества перемещений, возможно, даже без опозданий. Скорпионы, чем ближе вечер, тем более расточительными и щедрыми вы будете. Стрельцы, возможно, вы решитесь на важный шаг, многое будет зависеть от настроения и даже погоды. Козероги, вас может удивить отсутствие звонков и приглашений в гости. Это временное затишье. Водолеи, вы почувствуете дух свободы, который будет сопровождать с самого утра. Рыбы, не лезьте в чужие дела. Тогда этот день пройдет ожидаемо приятно. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам незабываемых приключений.

0: Радио. Первое в Казани.
1: 17 часов 56 минут и 55 секунд. Почти что подошел к концу третий час субботнего шоу. И последний на сегодня конфликт мы все-таки разберем. Значит, напомню, в чем здесь дело. Мужчина и женщина средних лет, им около 45 и 50, решают завести еще одного ребенка. Их старшему сыну 22 года, он живет отдельно. Когда они делятся планами, сын резко критикует их, заявляя, что они сошли с ума на старости лет, что им хватит и его, а уже скоро и внуков нянчить. Родители считают, что они еще молоды и физически готовы воспитать ребенка. Конфликт нарастает. Сын отказывается принимать их решение. Вот, что бы вы посоветовали в этой ситуации? Есть у нас рекомендация одна. Бим, привет. По-моему, сын не прав. Дети – цветы жизни. Если один уже вырос и отправился в самостоятельный путь, пусть не мешает новые выращивать. Проблема, конечно, будет в будущем, когда этому ребенку исполнится 18-20, им уже будет под 70. А вот да, вот это, конечно, действительно минус. Минус. Ну, а еще один ребенок. По-моему, это здорово. Что предлагает нам сделать искусственный интеллект? Давайте посмотрим, как он там по отношению к детям в 45. Неправильный вариант решения. Родителям принять решение, не обсуждая с сыном, и просто поставить его перед фактом. Это может разрушить их отношения с ним. Сыну давить на родителей, угрожая разрывом отношений. Это манипуляция, которая не учитывает их желания. Родителям отказаться от своей мечты под давлением сына. Они будут жалеть об этом всю жизнь. Правильный вариант решения. Родителям честно объяснить свои мотивы. Мы чувствуем в себе силы и любовь, чтобы дать жизнь еще одному человеку. Мы понимаем твое беспокойство, но это наше решение. Сыну предложить выслушать их и попросить время, чтобы принять это. Мы не просим тебя нянчить или поддерживать нас финансово. Это наш выбор, и мы хотим, чтобы ты был частью нашей семьи. Обсудить практические аспекты. Здоровье, финансовое планирование, распределение времени. Это снизит тревогу сына. Если сын продолжает критиковать, установить границы. Мы ценим твое мнение, но окончательное решение принимаем мы. Надеемся на твое понимание. Вот так вот, собственно. Искусственный интеллект говорит: да, да, да, хорошая идея. Давайте заводить побольше детей. Ну и все. На этом рубрика «Советчики» завершается. В следующую субботу, как всегда, будет больше интересных жизненных ситуаций. Но у нас впереди с вами еще целый час. А это значит, что и призы разыграем. И много чего другого интересного обсудим и узнаем.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: без кавки.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами
2: песни о школе.
1: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
3: Без возраста.

0: Реклама на Бим-радио. Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.
2: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином» ООО «Мартин».
3: Свет, ты определилась?
4: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
3: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
8: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
10: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Ну что ж, новый учебный год начался. Мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, самое время выдохнуть, встретиться с друзьями и устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки и конкурсы. 11 сентября перезагрузка по-взрослому в Максимилианс вместе с Бимрадио. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. За пультом ваш любимый диджей Айон. 11 сентября встречаемся в 8 часов вечера. Подробности на maximilians.ru. 18+ запрещено для детей. Новый сезон вместе с Бим Радио. Ну и прямо сейчас вы можете выиграть пригласительный билет на перезагрузку по-взрослому. Разыгрываем мы два таких билета, соответственно, у нас будет два победителя. Все сообщения с вашими ответами на вопрос, который я сейчас прочитаю, принимаются в наши мессенджеры +7 9 2 7 2 42 102 и 8. А и сегодня третий и пятый правильно ответившие на вопрос получают от нас по пригласительному билету на перезагрузку по-взрослому. А вопрос, собственно, простой и связан, конечно же, со школой. Школа, школа, я скучаю, как говорится. Что висело на стене в каждом кабинете географии? Вариант 1 – портрет членов КПСС. Вариант 2 – физическая карта мира во всю стену. Или вариант 3 – постер группы кино. Как вы думаете? +7 9 2 7 2 42 102 и 8 – это наши мессенджеры. Вариант 1 – что висело на стене в кабинете географии? Портрет членов КПСС. Вариант 2 – физическая карта мира во всю стену. Вариант 3 – постер группы кино. И третий и пятый правильно ответившие получают от нас по пригласительному билету на перезагрузку по-взрослому.

18:14:55. Ну, давайте сначала подведем итоги нашего, нашего розыгрыша. У нас два победителя. Это Марат и Женя. Собственно, мы вас поздравляем. Поздравляем от всей души, потому что вам достается по пригласительному билету на перезагрузку по-взрослому, который состоится 11 сентября в ресторане «Максимилианс». 18+, запрещено для детей. Начало в 8 часов вечера. И, соответственно, ответ-то правильный. Конечно, все угадали. На стене в кабинете географии висела большая физическая карта мира. Она показывает природные объекты и особенности рельефа Земли. Это обязательный атрибут кабинета географии. Странно, если бы там висел постер группы кино. Действительно странно. Ну, а я вам напомню, что вы можете выиграть еще классные подарки от BIM-радио. В частности, сертификат в ресторан. Мы хотим увидеть ваши лучшие кадры с наших прошлых вечеринок BIM-радио или вашу подготовку к грядущей перезагрузке по-взрослому. Условия конкурса, который проходит в группе в Телеграме, в Максе и в ВК, очень просты. Выложить пост или историю со своим фото с наших прошлых вечеринок или из подготовки к новой. Подписать фразы «Я иду на вечеринку BIM-радио». Прислать скриншот выложенного поста или истории в комментарии под постом в Максе, ТГ или ВК. Мы вышлем вам порядковый номер участника. Важно, чтобы ваш профиль был открыт на время проведения конкурса, чтобы мы могли проверить публикацию. Рандомно выберем победителя 10 сентября среди всех приславших номера и подарим ему сертификат в ресторан. Удачи, любимые! Подробности получения выигрыша уточняйте по номеру +7 843 2 930 800. 18+, запрещено для детей.

0: БИМ-РАДИО.
1: А 18 часов 22 минуты и 32 секунды. Давайте я вам расскажу немножечко о том, чем занимаются ученые. Каждую субботу, приблизительно в это же время, я рассказываю о их открытиях и о том, собственно, какие выводы они делают, исходя из своих экспериментов различных научных, и как это поможет нам в жизни. Так вот, исследование было проведено. Оказывается, место, где человек живет в молодости, влияет на здоровье его сердца спустя десятилетия. Закономерность выявили ученые Северо-Западного университета в США. Если верить их выводам, неблагополучная социальная среда повышает риск возникновения ранних признаков сердечно-сосудистых заболеваний в среднем возрасте. Команда проанализировала данные многолетнего когортного исследования Cardia в США. Авторы последнего отслеживали здоровье сердца у одних и тех же людей на протяжении десятилетий, начиная с молодости. Специально для этой работы американские ученые разработали новый комплексный индекс социальных условий района. По их задумке, он учитывает социально-экономические характеристики локации, доступность продуктов, возможности для физической активности и уровень преступности. Анализ данных показал, уменьшение индекса на одну единицу, например, переезд в менее благополучный район, коррелирует с повышенной вероятностью появления проблем с сердцем на 7, 15 и 20 году исследования. Негативный эффект был умеренным, но стабильным. Мы выявили, говорят они, критический пробел в знаниях. Нам нужен более комплексный подход к оценке социальных детерминантов здоровья в районе проживания и к пониманию того, как эти факторы влияют на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на протяжении всей жизни, говорит профессор Лифан Хоу, старший автор исследования. По мнению исследователей, их наработки пригодятся и врачам, и урбанистам, и специалистам в области городской политики. В общем, что они открыли? То довольно простую закономерность. Если вы живете в плохом районе, и у вас в целом плохой доступ, например, к хорошему питанию, к физическим различным вариантам нагрузок, то тогда, скорее всего, у вас возникнут когда-то проблемы с сердцем. Ничего себе. Да, господа ученые, вы, как всегда, меня поразили. Но у меня для вас есть информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября БИМ-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, а новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru. 18+, запрещено для детей.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
5: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
6: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
7: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином» ООО «Мартин».
9: Свет, ты определилась?
10: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
9: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
11: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные.

0: Радио.
1: 18 часов 32 минуты и 31 секунда, конечно. А давайте посмотрим, что интересного на этих выходных у нас в городе проводится. Где еще можно как-то поучаствовать, куда-то сходить? Ну, если дома вдруг не хочется сидеть, что-нибудь вкусненького, например, захотелось. Вот есть вот, например, гастрофестиваль «Вкусы Казани». Это новое название гастрофестиваля «Вкусная Казань». Тот же организатор, та же команда, тот же формат, но другая локация – это Кремлевская набережная. Фестиваль собирает в одном месте десятки казанских кафе и ресторанов, от грузинских историй до Горыныча и различных других. Помимо еды, кулинарные мастер-классы, лекции, активности, выступления музыкантов. Вот сегодня, в субботу, хедлайнер Терри, а завтра Кристина Си, воскресенье 21:30. На Кремлевской набережной все это проходит, соответственно, вход свободный. Так что можно зайти, просто посмотреть и вот как-то выйти из дома. Особенно, если погода хорошая. Правда, сейчас непонятно немножечко. Погода у нас испортится или не испортится, или пронесет. Но будем надеяться, что все пройдет хорошо. Более нишевые мероприятия. Вот интерактивное историческое фехтование, например. В воскресенье в гастрокомплексе «Кайт», собственно, пройдет историческое интерактивное фехтование с показательными поединками, мастер-классами. Участникам покажут базовую стойку и защиту, основные перемещения и простой удар. Это вот довольно-таки интересно и очень нишево. А вход тоже бесплатный по регистрации, правда. Вот это гастрокомплекс «Кайт» в воскресенье. Ну и еще во дворе присутственных мест завтра, также в воскресенье, будут изучать современную татарскую культуру при помощи мастер-классов, лекций, пластического спектакля, музыкальные программы, инсталляции, покрас лампаса, рассвет, закат, рассвет, культура, природа. Вот воскресенье с 13 до 21 часа вход, опять же, свободный. Так что, если вдруг думаете, чем заняться сегодня вечером, да и завтра, есть несколько вариантов. Ну, а насчет погоды сейчас расскажу.
2: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
3: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолязиса. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Давайте посмотрим, что ожидает нас в плане погоды сегодня и завтра. Для начала прогноз погоды по Республике Татарстан на воскресенье, 6 сентября. Будет облачно с прояснениями, небольшой и умеренный дождь. В отдельных районах возможна гроза. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывами до 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. Максимальная температура воздуха днем плюс 18, плюс 23 градуса. А прямо сейчас у нас в городе плюс 21 градус, пасмурно, слабый дождь, как обещают, начнется около 18:40. Ветер южный 1 метр в секунду, атмосферное давление пониженное 747 миллиметров ртутного столба при влажности воздуха в 63%. Завтра воскресенье утром плюс 18 градусов дождь, днем плюс 19 градусов дождь, вечером плюс 17 пасмурно, ночью плюс 14 также пасмурно. Ветер с юго-западного сменится на северный до 4 метров в секунду. Влажность воздуха до 82%. При атмосферном давлении 747 миллиметров ртутного столба. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: У природы нет плохой погоды.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Восемнадцать часов 42 минуты и 16 секунд. Мы в плане обзора новостей переместимся с вами в Лиссабон, в Португалию. Там случилось нечто странное в аэропорту. Рано утром некий мужчина, перелезший через забор, проник на территорию аэропорта в Лиссабоне, Португалии. При этом нарушитель вел себя как минимум странно. Он прогуливался по травке между взлетно-посадочной полосой и рулежными дорожками, как если бы дело происходило в обычном парке. Однако служба безопасности такое развлечение чудака не оценила. Мужчину задержали и передали в руки полицейских. Выяснилось, что человек этот не имел при себе оружия и не оставил на территории аэропорта никаких посторонних или потенциально опасных предметов. На допросе он довольно быстро объяснил цель своего визита. Ему захотелось поближе посмотреть на самолеты. Хорошо еще, что выходка чудака не нарушила работу аэропорта. Движение самолетов не прерывалось, ни один рейс не был задержан. Он действительно просто сказал: а далеко, высоко, не вижу. Вот здесь поближе все-таки они стоят, они такие большие, красивые, хочется на них посмотреть. Мне кажется, властям Лиссабона стоит поставить где-нибудь такой вот старый списанный самолет, чтобы все желающие могли подойти поближе и посмотреть. И тогда не будет никаких чудаков, которые перелезают забор в аэропорту. А, кстати, я вам совершенно забыл сказать, а это очень-очень важно. Дело все в том, что теперь Бим-радио вещает и в Елабуге. Казань, Альметьевск, Нурлат, Азнакаево, Бугульма, Елабуга. Бим-радио официально появилось в Елабуге на волне 107.9 FM. Теперь мы с вами на одной частоте. Включайте нас в машине, дома или на работе. Мы наполняем жизнь эмоциями, чтобы вы чувствовали себя счастливее. Слушайте нас на 107.9 в Елабуге. Будьте с нами на связи. И пусть каждый день начинается с любимой музыки и хорошего настроения. Добро пожаловать в семью. В семью Бим, Елабуга. Мы в эфире.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом и пускай.

0: даль.
1: Арт-резиденция «Созвездие Йолдезлэк». 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдезлэк». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
7: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.

0: радио. Первое в Казани.
1: 18 часов 53 минуты и 38 секунд. Вот и почти что подошло к концу субботнее шоу. Правда, есть у меня еще для вас новость. Как говорится, к ужину придется довольно-таки неплохо. Видимо, герой этой истории любит и суши, и хот-доги. Вот решил объединить все в одном. Кулинар-выдумщик представил на суд общественности блюдо, которое он назвал «поросятами в суши-одеяле». По сути, это роллы с рисом и огурцом, завернутые в листы нори, но только там присутствуют еще и нарезанные сосиски. Зная, как много в соцсетях критиков, набрасывающихся на любое нововведение, автор рецепта ожидал, что блюдо заклеймят позором. Но он ошибся. В целом, гурманы по-доброму отнеслись к сосисочным роллам, отметив, что можно сделать их еще вкуснее. Например, обжарить сосиски в соевом соусе. Единственное, в чем упрекнули нашего героя, это в том, что рецепт придумал все-таки не он. В корейской кухне имеется блюдо под названием кимбап. И да, такие роллы иногда готовят с сосисками. Они очень нравятся детям. А да если вы думали, что же можно на ужин, например, себе приготовить, вот возьмите на заметку. Вдруг вы любите и роллы, и сосиски, и все у вас объединится в одном. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. В студии для вас все 4 часа был я, Сергей Филиппов. Это было субботнее шоу. Сразу же после меня здесь окажется Глеб Низовский, который проведет с вами остаток вечера и отлично проведет, я вам должен доложить. Будет рассказывать всячески интересные факты о музыке, конечно же, передавать ваши приветы, ну и ставить классную музыку, разыгрывать призы и подарки. Все это вас ожидает в самое ближайшее время. А я на этом с вами прощаюсь до следующей субботы. Увидимся. Пока-пока.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
4: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
5: Звездная пауза.
6: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещание звезд на ближайшие сутки. Овны, если вам предложат больше работать или освоить новые знания, сразу соглашайтесь. Тельцы, внезапно вдруг появится настроение петь и танцевать. И неважно, что будет происходить вокруг. Близнецы, пришла пора отдохнуть от финансовых вопросов и пустить все на самотек. Раки, аппетит у вас будет повышенным. День будет сытным. Выбирайте соответствующие мероприятия. Львы, у вас будет настроение спать и просто ничего не делать. Придется побороть себя. Девы, от обилия встреч и звонков вы почувствуете небольшую усталость, но это будет приятный итог этого дня. Весы, у вас день будет состоять из множества перемещений, возможно, даже без опозданий. Скорпионы, чем ближе вечер, тем более расточительными и щедрыми вы будете. Стрельцы, возможно, вы решитесь на важный шаг, многое будет зависеть от настроения и даже погоды. Козероги, вас может удивить отсутствие звонков и приглашений в гости. Это временное затишье. Водолеи, вы почувствуете дух свободы, который будет сопровождать с самого утра. Рыбы, не лезьте в чужие дела. Тогда этот день пройдет ожидаемо приятно. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам незабываемых приключений.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, мои солнышки, добрый вечер всем. Как ваши дела? Глеб Низовский в студии Бим-радио. Рассказывайте, чем занимаетесь. 792-72-42-102-8. Пишите в Телеграме, в Максе. Буду с вами очень-очень рад поболтать. Сегодня с вами до 10 вечера и много чего интересного обсудим. И песни-открывашки послушаем, и немножко поиграем. Ну, в общем, все будет замечательно. Не переключайтесь.

0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
1: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Минниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
4: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
7: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
8: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
9: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
1: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
9: Мама, я в эфире!
1: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
8: 0+.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что еще раз, солнышки мои, Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим-радио. Меня уже поприветствовали. Альбина написала. Альбина, давненько я вас вообще не видел. Пишет она мне: добрый вечер, Глеб, хорошего эфира вам. Благодарю Альбину, он обещает быть хорошим, если вы его слушаете. Юля написала: привет, любимое радио, мы отдыхаем на даче, ловим последние теплые деньки, надо говорить крайнее, чего и всем желаем. Казанцы, присоединяйтесь, пишет Юля. Так, Денис еще написал: Глеб, привет. Почему как Ярославушка не кричал сейчас? У меня, наверное, вряд ли так получится кричать, как Ярославушка, только она так умеет. Альбина еще спрашивает, соскучились? Ну, конечно, соскучились. Я по вам, по нашим слушателям скучаю каждую неделю и жду выходных, чтобы выйти в эфир и познакомить вас с новыми песнями. Кстати, об этом, друзья. У меня сегодня такая мини-рубрика «Поющие актеры». Вы будете угадывать, пока песня играет, кто это такой поет, но скажу, это будет вопрос непростой, а песня зажигательная 87-го года, если я не ошибаюсь, который еще приложил руку от популярный тогда певец Рик Джеймс. Вот, можете за гуглить, почитать, кто это такой. Очень талантливый певец когда-то был. А этот, тот, который непосредственно песню исполняет, мы его знаем по таким фильмам, как «Поменяться местами», по «Полицейский из Беверли-Хиллз», а также в одной из моих любимых комедий «Поездка в Америку», друзья. Ну, может, вы уже догадались, о ком будет идти речь. Он еще был и певцом, помимо того, что он еще также был стендап-комиком, но, конечно, мы его в первую очередь знаем как актера. Поэтому давайте послушаем, как он зажигал в 87-м году. А вы мне пока пишите по номеру 792-72-42-102-8, кто это такой интересненький у нас поет. Итак, друзья, кое-кто поет песню под названием «Party All The Time», а в припеве он поет: «Моя девочка всегда хочет веселиться в эфире Бим-радио».

Только Аида и слушатели догадались, что это такое. Это Эдди Мёрфи, друзья. Представляете, он еще и пел, причем пел шикарно когда-то давным-давно.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что реактивный Boeing 727 ежедневно совершает 3 рейса между американскими городами Сан-Франциско и Окленд? Этот факт попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый короткий маршрут реактивного самолета. Среднее время полета 5 минут. Расстояние между городами 19 километров.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: календарь.
1: Арт-резиденция «Созвездие Йолдызлык». 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». ОГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности скидки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
6: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Ну что, ребята, готовы? Я же вам обещал, что мы сегодня еще поиграем. Да, разыгрываем два пригласительных на одного человека на вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». Но сначала информация на правах рекламы, друзья. Новый учебный год начался, а мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, самое время выдохнуть, встретиться с друзьями и устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. 11 сентября «Перезагрузка по-взрослому». Максимилин вместе с БИМ Радио. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. За пультом ваш любимый диджей Айон. 11 сентября встречаемся в 8 вечера ровно. Подробности на maximilians.ru. 18+. Новый сезон вместе с БИМ Радио, друзья. Итак, все готовы, да, на вопрос? 7-92-72-42-102-8. Принимаю ответы в Максе. Вопрос, ну, простейший просто. Поэтому давайте победитель у нас будет, ну, нетипичный в этот раз. 4 и 7. Вот, я хочу вот так вот, и ничего у меня не сделаете. Итак, внимание, вопрос. 7-92-72-42-102-8. Принимаю в Максе. Все готовы? Поехали. Зачем в школу приносили старые газеты, журналы и картон? Вариант первый, чтобы сдать библиотеку. Вариант второй, чтобы обменять на жвачки. И вариант третий, чтобы сдать макулатуру. Ну что, еще раз. 7-92-72-42-102-8. В Максе пишите. 4 и 7 у нас сегодня победят. А сейчас послушайте пока песенку от Глеба Низовского, как раз-таки с тех же времен, по поводу чего будет вечеринка. Savage Garden в эфире БИМ Радио.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Так, ну что, у меня уже есть победители, дорогие мои друзья. Давайте повторю, какой был вопрос. Зачем в школу приносили старые газеты, журналы и картон? Итак, вариант первый, чтобы сдать библиотеку. Вариант второй, чтобы обменять на жвачки и джинсы, да? Чтобы сдать макулатуру. Третий вариант. Ну, конечно, друзья, верный ответ третий. В советской школе сбор макулатуры был не просто добровольной акцией, а масштабной государственной кампанией, которую активно поддерживала школа, пионерская и комсомольская организации. Школьникам объясняли, что их труд помогает спасти деревья. 20 килограмм макулатуры – это одно спасенное дерево. И за 20 килограмм макулатуры давали талончик и грамоту. Кто приносил больше всех, становился героем школы. Но я думаю, все с этим знакомы, даже я это еще застал. Так, ну что, у нас есть два победителя, как я и говорил. Во-первых, это Наталья Акутина. Давайте ей поаплодируем. Ура! Поздравляю! Я с вами спешусь и всю необходимую информацию выясню. И второй победитель – это Юлия. Тоже я вам похлопаю. Молодцы, девочки, вам сегодня повезло. Всю необходимую информацию сейчас у вас выясню. И давайте еще раз всех вас поздравим. Да? Больше здесь ничего не скажешь. А сейчас Митяев, Олег, «Лето — это маленькая жизнь» в эфире Бим Радио.

Мой расплакавшийся дождь, извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакете.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже, я и не заметил.

0: Первые в Казани. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.
1: BIM-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, ну что, давайте еще раз поздравим Юлию и Наталью с выигрышем двух пригласительных, соответственно, да, каждый по одному на вечеринку «Перезагрузка подростков» 11 сентября в Максимилиансе, друзья. Итак, 792-72-42-102-8. Можете писать, делиться, чем занимаетесь. Да, по-прежнему в Телеграме в Максе. Буду рад с вами поболтать. Многие уже мне написали, тоже поприветствовали, несмотря на эту макулатуру, которую мы разыгрывали, да. Так, и что еще? У меня такое настроение какое-то сегодня веселое, я бы сказал, наверное, потому что суббота, наверное, потому что я немножко прогуляюсь сегодня после эфира, погода позволяет. Вот, наверное, давайте, кстати, про погоду, что ли, поговорим. Почему бы и нет, это всегда тема актуальная. Итак, друзья, погода в Казани на данный момент времени аж плюс 20 градусов, представляете, когда такое было, как говорится, в сентябре, хотя раньше не такое было. Облачно с прояснениями, слабый дождь начнется около 7.50, а время уже 7.49, поэтому вот-вот начнется дождик, готовим зонтики, если кто по машинам едет, не выходим лишний раз из машины. Завтра, воскресенье, плюс 20 градусов будет тоже дождики, и вообще, в принципе, небольшие дождики до среды включены. Но, обещают, а с понедельника и температура будет падать. Средняя температура ожидает быть плюс 16 градусов. Я так понимаю, я все-таки сегодня не прогуляюсь, да, судя по всему?

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, 7 часов 55 минут на моих часиках. В студии по-прежнему Глеб Низовский, друзья. Подходит к концу наш первый с вами час. 7-92-72-42-102-8. Пишите, рассказывайте, чем занимаетесь. И, наверное, уже увидимся в следующем часе. Если успею, все-таки сделаю свою фирменную романтическую пятиминутку сразу после гороскопа. Но посмотрим, как пойдет.
2: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
4: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
5: Звездная пауза.
6: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещание звезд на ближайшие сутки. Овны, если вам предложат больше работать или освоить новые знания, сразу соглашайтесь. Тельцы, внезапно вдруг появится настроение петь и танцевать. И неважно, что будет происходить вокруг. Близнецы, пришла пора отдохнуть от финансовых вопросов и пустить все на самотек. Раки, аппетит у вас будет повышенным. День будет сытным. Выбирайте соответствующие мероприятия. Львы, у вас будет настроение спать и просто ничего не делать. Придется побороть себя. Девы, от обилия встреч и звонков вы почувствуете небольшую усталость, но это будет приятный итог этого дня. Весы, у вас день будет состоять из множества перемещений, возможно, даже без опозданий. Скорпионы, чем ближе вечер, тем более расточительными и щедрыми вы будете. Стрельцы, возможно, вы решитесь на важный шаг, многое будет зависеть от настроения и даже погоды. Козероги, вас может удивить отсутствие звонков и приглашений в гости. Это временное затишье. Водолеи, вы почувствуете дух свободы, который будет сопровождать с самого утра. Рыбы, не лезьте в чужие дела. Тогда этот день пройдет ожидаемо приятно. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам незабываемых приключений.
1: Наконец-то романтическая пятиминутка территории любви Глеба Низовского. Друзья, все-таки я решил залететь, да еще успеваю, время есть. Я уже эту песенку для вас ставил. Такая она замечательная. Какие струны в этой песне 62-го года, если мне не изменяет память. Это Джеймс с легендарной песней «At Last». Напоследок, что можно перевести. Поэтому давайте не будем терять время и насладимся, и, естественно, сознаемся в любви своим близким. Да можно друзьям, а можно даже и мне. 792-72-42-102-8. Пишите, буду ждать. А сейчас это Джеймс в эфире Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 7 сентября. Стадион Акбарс-Арена. Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет. 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
4: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
2: 0+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 8:09 на моих часиках. Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим-радио, друзья. 792-72-42-102.8. Пишите, пообщаемся, поболтаем, много интересного обсудим. Нас слушают вообще везде. Везде, где только можно. И по всему миру. Я хотел сказать сначала по всему Татарстану, потом вспомнил, что и по всей России, и по всему миру тоже. Это очень-очень для нас важно. Итак, в прошлом часе я, значит, открывал песню-открывашки, да, Эдди Мёрфи у меня исполнял песенку. Кто пропустил, послушайте отдельно. Песня называется Party All The Time, 87-го года, если мне память не изменяет. Сейчас же я подготовил другую песню. Ну как подготовил? Я уже один раз ее ставил. Самые внимательные слушатели вспомнят, когда это было. Ну, наверное, месяц с лишним назад. Это все было из-за того, что резко стал популярен Майкл Джексон. Ну, точнее, он всегда был популярен, но какой-то определенный период времени, в этом году, летом, это прям был пик, да, и все из-за того, что выходил фильм. И, соответственно, так как я не особо-то большой фанат Майкла Джексона, я больше фанат именно группы Jackson 5, где он пел еще будучи совсем маленьким, и его вокал просто крайне потрясающий, заразительный. Есть еще песня замечательная Who's Loving You, но как-нибудь другой раз я ее принесу, мы с вами обязательно ее послушаем. А сейчас Jackson 5, I Want You Back в эфире Бим Радио. Друзья, немножко разомнемся в такой пасмурный и темный вечерок, а?

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: А мне тут, кстати, написали интересную вещь. Кирилл, наш слушатель, написал, вот я как упомянул Майкла Джексона в эфире, да? Он говорит, а вот сейчас Kanye West популярен, соответственно. И на самом деле это очень просто объяснить, да, из-за того, что он приезжает к нам, вот из-за этого как раз-таки он стал резко-резко популярным вообще среди всех возрастов. А так, если посудить, он популярен уже порядка 10 лет, а то и больше. Я, например, первые его альбомы, которые датируются началом нулевых, 2004-2005-2006, вот примерно так, я его еще в классе седьмом слушал, ну, давненько это было, но он такая мировая фигура, вот, и в основном нежелательная, как говорится, но ничего страшного. Кто-то уже, кстати, начал писать приветы, да, вот самые предприимчивые, как я люблю их называть. Соответственно, приветы у нас, друзья, начнутся где-то в 9, не где-то, а в 9 вечера и будут идти до 10. Но кто-то уже присылает, заказывает песню, да, это будет уникальная возможность, как обычно, но мы до нее еще доберемся. Мне, кстати, Елена написала, соответственно, недавно посмотрела автобиографический фильм про Майкла Джексона, его творческий путь от Jackson 5. Они в одно время были номер один по популярности в Америке, и это на самом деле так. Ну, плюс-минус где-то в начале 70-х и конец 60-х. Но я уж не буду говорить про способы воспитания, методы воспитания его отца, да, я их не очень одобряю, но, тем не менее, звезда у него, конечно, родилась, если можно так выразиться. Самый популярный поп-исполнитель в истории, друзья, что ж поделать. Ну ладно, следующее будет Lil Peep и XXXTentacion, очень неожиданная сетка сегодня, давненько я эту песню не слышал, заодно сам поностальгирую по своему 2018 году в эфире Бим Радио, друзья.

0: Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», «Любимые хиты», «Много танцев», «Конкурсы» и «Подарки». За пультом диджей Ион, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 8 вечера. Ровно подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
7: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: А тут очень важная информация, друзья. Мне, значит, написал Алексей в Телеграме. Добрый вечер, Глеб. Добрый вечер, Алексей. И знаете, что он мне сказал? Очень важная информация. Сегодня исполнилось бы 80 лет величайшему Фредди Меркьюри. Друзья, я вот хотел в течение часа посмотреть, да, у кого из музыкантов сегодня день рождения. И вот Алексей меня опередил. Фредди Меркьюри, друзья, родился один из величайших голосов в истории рок-музыки. Уже и официально, и, наверное, даже и объективно. Фарух Булсара, его зовут по-настоящему, если мне память не изменяет. И я вот решил посмотреть, у кого сегодня еще день рождения. Во-первых, Джон Кейдж. Это достаточно известный композитор авангарда музыкальный, да, у него есть известное произведение, по-моему, называется 4.22, когда пианист просто выходит, открывает крышку рояля и сидит. 4 минуты 22 секунды. Ну что ж, это авангард, друзья, куда же без него. Также сегодня родился Алексей Харьков, российский рок-музыкант, бас-гитарист группы Кипелов. И также сегодня родилась моя муза, друзья, исполнительница сибирского андеграунда, которую я очень-очень сильно люблю. Вот русский рок я, в принципе, не то чтобы большой фанат, да, но вот ее я прям обожаю. Янка Дягилева, друзья. Она родилась 5 сентября 66 года. Рано ушла из жизни, к сожалению, из этой, но много, да даже немного, мало она успела сделать, но ее поэзия, ее музыка, ее голос и вообще ее личность мне крайне сильно импонирует. Кто ее не знает, можете посмотреть в интернете. Вот яркая представительница сибирского панк-рока. Здесь по-другому даже и не скажешь. Ну ладно, давайте вернемся к Фредди Меркьюри, друзья, и немножко раскрасим наш томный вечер, как говорится. Queen, Don't Stop Me Now в эфире Бим-радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим-радио. И, наверное, я буду уже немножко замедлять темп, подстать погоде. Да, такая меланхоличная погодка у нас сегодня с вами. Но ничего страшного. И плейлист буду так корректировать. И чуть следующая песня вообще такая замечательная. У меня с ней такие теплые воспоминания. По-моему, она в 2013 году вышла. Но сами послушайте. Итак, через 20 минут у нас стартует ваша любимая программа «Привет, приветов». Я сейчас буду вас агитировать. Не участвую, само собой, разумеется. 792. 72-42-102-8. В Телеграме, в Максе, пожалуйста, пишите, передавайте привет и заказывайте песни. Но учтите, читать буду по очереди, само собой разумеется. Ну и, конечно, можно заказать песню. Но у нас на это всего лишь один час, друзья, с 9 до 10. Ну и, конечно, можно в нашем приложении и на нашем сайте тоже очень удобненько передать привет. Поэтому буду ждать. У меня для вас, естественно, в конце часа подготовлена просто великолепная песня из 80-х, которую я очень люблю, но я ее приготовлю для романтической пятиминутки. Ну, естественно. 792-72-42-8, Telegram Max, а также в нашем приложении и нашем сайте. Пишите, буду ждать. А сейчас Лики Ли, I Follow Rivers в эфире Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: 7 сентября скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
1: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Ты мечтал создать воздушный шар и улететь на нем за край света? Мы знаем место, где мечты о небе становятся реальностью. С 10 по 13 сентября фестиваль «Мечтатели. Город Болгар». Ты выберешь сам. Лететь на шаре, наблюдать за пролетом шаров над уникальной исторической локацией или самому построить аэростат и поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночное шоу шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, друзья, буду максимально лаконичен, потому что нужно провести еще обязательно романтическую беседу, как Глеба Низовского, в конце часа. 792-72-42-102.8 в Телеграме, в Максе, пожалуйста, пишите, заказывайте песни, передавайте приветы и сознавайтесь в любви. Через 9 минут уже начнется наша программа «Привет-приветов», поэтому буду ждать. Ну и также напоминаю, что можно и на нашем сайте, и в нашем приложении сделать то же самое, заказать песню и передать привет. Ваши приветики уже сыпятся, я вижу. Все читаю, всем ставлю лайк. Не переживайте, до всех дойдет своя очередь. А пока что Эрик Сейд в эфире Бим Радио. И потом, само собой разумеется, это романтическая пятиминутка. Ну ладно, до нее еще дойдем, а то я рано как-то готовлюсь.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Добро пожаловать на романтическую пятиминутку «Территория любви» Глеба Низовского. Друзья, и как обычно, я вас разогреваю к вашей любимой программе «Привет». Приветов 792-72-42-8 в Телеграме, в Максе. Пожалуйста, пишите. А также на нашем сайте и в нашем приложении. Какая песня будет следующая? Она такая легкая, воздушная, как перышко. Я бы назвал это аренным поп-роком 80-х. У меня вот последние пару недель такое настроение, да, которое касается конкретно 80-х. А это будет голландский дуэт, который, к сожалению, не так популярен на территории СНГ, но для этого есть Глеб Низовский, и ситуацию мы будем исправлять. Air Supply, Making Love Out Nothing At All. Можно так. Не то, что можно, а так и называется эта песня, друзья. Создавать любовь из ничего, так создавайте ее, ведь ее и так мало в этом мире. Итак, Air Supply в эфире Бим Радио, а с вами я увижусь в следующем часе уже в вашей программе. Привет, приветов. Приятного прослушивания. Приглашайте на медленный танец своих близких, своих жен, своих девушек, да кого угодно. Итак, увидимся в следующем часе, друзья. Поехали.

0: радио первое в Казани.
1: Утро красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Привет, приветов на Бим-радио.
1: Ну что, солнышки мои, Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим-радио. Давайте не будем терять ни минуты. Ваша любимая программа «Привет, приветов» началась. Ура! Так, вы меня уже завалили с половины девятого, так что все читаем по очереди, не переживаем, каждого прочитаем, всех успеем. Итак, добрый вечер, столица, красное сердечко. Поставьте, пожалуйста, Cool and the Gang, Get Down On It от пользователя Фарид Бикиев. Прекрасный вкус, Фарид, но, к сожалению, эту песню у нас удалили по каким-то причинам, но я поставлю другую от Cool and the Gang. Хочу поздравить свою девушку с днем рождения, желаю ей здоровья, счастья, успехов во всем и поставьте песню на свой вкус, Александр Владимирович напишет. Александр Владимирович, а следующая песня пусть будет как раз-таки на мой вкус, потому что заказ совпадает. Так, едем дальше, переходим в Макс, начинаем с Дмитрия. Дмитрий написал: «Добрый вечер, передаю привет всей болталке Юле, Регине, ее семье, Аделине Хафизовой, двум Машам, тете Свете и всей Республике Татарстан и Альбине Крылья. Поздравляем вашего мужа с днем рождения, Альбиночка. Вы самая красивая пара». И заказывает, ну, прям романтичную песню Тома Одела «Another Love». Ну, я ее поставлю с большим-большим удовольствием для вас. Так, кто у нас там дальше? Дальше у нас была Пупс, она же Василиса. Она мне писала от Пупса: «Приветик, Глеб, передаю привет всей болталке ведьмочкам». И просит поставить песню мистера Креда «Медляк», которая тоже для вас сегодня прозвучит. Так, едем дальше, потом Светлана по очереди идет. «Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталке. Поставьте, пожалуйста, песню «Оранжевое солнце красок». И всем ведущим и сотрудникам Бима огромный-огромный привет». Ох, молодцы, ребята. Елена мне писала: «Ух, большое сообщение. Привет, Бимчик, любимчик. Сегодня отмечаем день рождения Максима. Поздравляем его и желаем крепкого здоровья, успехов в учебе. Слушайся своих родителей, будь всегда добрым, активным и смелым мальчиком. Родителям Гусевым, Светулечке и Алексею Ивановичу желаю большого счастья, огромной любви, крепкого здоровья, достатка, благополучия и всех земных благ. Мы вас очень любим, Елена и Андрей. Еще привет хочу передать Анютке и сыну Артему. Поставьте, пожалуйста, песню Шатунова «С днем рождения». Вы, кстати, вот сегодня не единственный, у кого день рождения. И, по-моему, у Максима тоже еще одного день рождения есть, который тоже сын. Наталья мне писала: «Глебушка, поздравь, пожалуйста, моего сына Максима с днем рождения, с 13-летием. Желаем ему всего самого наилучшего, хороших оценок, успешной учебы, надежных друзей. Пусть желания исполняются и мечты сбываются. Мама, папа, братья Никита и Иван». И песню «С днем рождения» любую! Вот как раз-таки Шатунов и будет для вас играть. И это, по-моему, тоже не все. У кого-то еще сегодня день рождения. Ох, меня завалили уже всю личку. Так, время есть? Время есть, да. Так, так, у кого же еще день рождения-то было? Вот, нашел. Светлана мне писала: «Привет, Бимчик, любимчик, сегодня день рождения моего сыночка Максима тоже. Хочу пожелать тебе, дорогой мой, всего самого хорошего и наилучшего. Знай, что мы с папой тебя очень сильно любим. Огромный привет тебе, Глебушка, спасибо большое. Особенный привет хочу передать всем, кто в данный момент с нами рядом. Моей дорогой Леночке, любимому мужу Алексею, Анютке и дорогому другу Андрею. Вы лучшие». И поставьте, пожалуйста, песню «Здесь уже Ирина Аллегрова, с днем рождения». У нас, кстати, ее нет по каким-то причинам. Там только какие-то каверы, фортепианные версии и так далее. Я проверил. Если вам подаешь Шатунов, вот одним выстрелом трех зайцев, одним выстрелом трех Максимов. Потому что три Максима, аж представляете. Сегодня реально день Максима. Пацаны, ребята, вот просто сегодня ваш день. Загадывайте любое желание. Я тоже от себя лично вас поздравляю с днем рождения. Желаю всего самого-самого наилучшего. Ну ладно, к вашим приветам еще вернемся, друзья. Начнем с Cool and the Gang и потом по списку. Поехали.

8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Самый острый перец в мире – нагайлакия. Он культивируется в юго-восточной Индии, и его острота по шкале Сковилла превышает 1 миллион единиц. Это означает, что для того, чтобы не почувствовать жгучего вкуса, нужно растворить 1 грамм мякоти этого перца в 1000 литров сахарного сиропа.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто».

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
0: Родителей, начинаем новый сезон. БИМ-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: 18+. Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
6: Так, всем Максимам посвящается сегодня. У нас их трое, у кого день рождения. Там еще одно день рождения есть, но про него чуть-чуть попозже, не переживайте. К вашим приветам совсем скоро вернусь. Их очень много сегодня.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Фух, ну наконец-то так, теперь можно читать. Так, поехали, друзья, не теряем времени, у нас практически плейлист забит, вот что я хочу вам сказать. Итак, поехали дальше. Так, кто у нас здесь? Это я не читал, по-моему, да? Добрый вечер, Бимка-любимка, передаю привет всем, кто меня знает, и всей болталки. Вы лучшие, и просят поставить песенку Джаха, либо ты словно целая вселенная. Это Юрьевна, само собой разумеется, и она как раз-таки следующая прозвучит. Так, едем дальше. Валентин Юрьевич нам писал: Бимчик-любимка, Бимчик, слушаю вас уже 30 лет, вы самое крутое радио на земном шаре. Привет моим богиням Дине Марсовне и Сабине Валентиновне. И просит поставить песенку Стаса Михайлова «Все для тебя», которой у нас, кстати, на удивление нету. Или Нюшу «Воспоминания». Вот как раз-таки Нюша «Воспоминания», Валентин Юрьевич, для вас сегодня и прозвучит. Так, едем далее. Как раз-таки к еще одному дню рождения. Привет, Бимчик, поздравляю своего племянника Камиля с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья, радости, успехов в учебе. Уважаю своих родителей и будь всегда таким же добрым, активным и смелым. Твоя тетя Анна Савельева. И поставить песню просит Григория Лепса «Самый лучший день». Ага, для вас как раз-таки тоже сегодня прозвучит, само собой разумеется. Передаю привет от Натальи, любимым ведущим. Наталья мне как раз таки пишет, соответственно. Моей дочке Светику, мужу и дорогой группе Бимболталки, красоткам Ксении, Юрию, Наталье, Дине, Светлане, Людмилке, Рушене и мальчикам Болталки Дмитрию из Дожора, Расиму, Паше, Антону, Денису. Фух, всем отличного вечера, добра, здоровья и можно песню Басты «Сансара». Да, тоже как раз таки у нас вылезает. Так, едем дальше. Евгений мне писал, который мне еще фотку котика прислал. Хотел бы передать привет дочке Дашке Кошаку. Кошаку Сэнди, да, который назван в честь персонажа из Губки Боба, и просит послушать Roxette The Look. Вот, конечно, сегодня тоже прозвучит одна из последних как раз-таки. Следующая, Ксения мне писала: «Доброго вечера, Глеб. Припозднилась я с приветами, надеюсь, вы успеете зачитать». Вроде как успеваю. Большой привет всей Бим-семье, любимой Бим-болталке. Ребята, вы такие замечательные. Спасибо каждому за правильную заботу. Очень приятно. И если поместится в эфир, пожалуйста, поставьте группу «Чаев» песню «17 лет». Вот как раз-таки на ней, скорее всего, друзья, мы с вами сегодня и закончим, вот и больше у нас ничего не влезет. Михаил мне писал: «Привет, любимой Ангелине». Все очень просто, лаконично, да. Лилия мне писала: «Доброй ночи, Петр». Ну, здравствуйте. Ко мне, кстати, не первый раз уже путают с Петром, но только в студии Глеб Низовский, Лилия. Вот я на вас обиделся. Вот так вот. Тем не менее, просит поставить песню «Слава» или «Любовь Успенской таблетка». Мы, собственно, уже не успеем, к сожалению. Лилия так бы с удовольствием поставил. Анна пишет: спасибо. Да не за что, Анна, всегда рад. Княже писал: Бим, привет, передайте, пожалуйста, привет автоклубу «Смотра Казань» и Бим Болталки. И тоже заказывает песенку от студии центра «Далеко», но мы уже, к сожалению, не влезем. И Самир пишет: не получилось, не фартануло. Да, Самир, ты сегодня чуть-чуть запоздал. У нас сегодня все плотненько по плейлисту. Привет, Бим Радио мне писал: как у вас дела, как настроение? У меня хорошее. Хочу передать привет всей Бим Болталки, родителям Бим Чанам, казанцам и всему отделу, радиоведущим. И как раз-таки просил песню диджея Грува, счастье есть. К сожалению, не успели. Так, ладно, кто у нас там еще? А, давайте в приложение зайдем, там вообще завал. Привет, Бим Радио, передаю привет Лапочке, дочке Дашульке и мужу Володьке. Всем хорошего вечера, несмотря на погоду за окном. Согласен, это мне Мила написала. Едем дальше, Бим Болталку, уговорите Ксению познакомиться со мной, она очень строга. Думаю, она откажет мне. И это Арсений нам пишет. Арсений, пожалуйста, не печатайся. Нужно стараться. Если, конечно, Ксения не против. Всем добрый вечер. Передаю привет всем неспящим. ФС мне написал. Ну, любопытно, вы что, из Греции? Привет, любимая Бим-радио. Хочу передать привет всем ведущим Бима, а также, пользуясь случаем, хочу поздравить с днем рождения свою любимую жену. Хочу пожелать ей огромного здоровья, женского счастья, и чтоб все мечты ее сбылись. Твой Мишаня. Михаил написал. Ну, Мишаня, вы надеюсь, вы поможете ей с получением женского счастья, не правда ли? Добрый вечер, большой привет всем диджеям, огромный привет любимой супруге Хабибулиной Камиле и дочке Арине и всему Богородскому. Бим, супер, Денис Владимирович написал. А я с вами согласен, в принципе. Спасибо, что слушаете нас. Так, вижу еще приветики. Так, ну у нас уже время, я уже сколько, ох, я уже так долго говорю. Джах Халиб в эфире Бим Радио, друзья, потом вернемся к вашим приветам.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, еще быстренько парочку зачитаю, да, перед рекламой. Мне Константин писал: «Добрый вечер, Глеб, и как всегда выходной день на даче, но не можем мы никак без нашего любимого радио. Соответственно, привет от Кости, Лены и Резиды, всей Казани, всем нашим друзьям, особенно привет Лене Курисевой и Рите Юсуповой. Соответственно, вам тоже хорошего вечера желаю». Так, еще Павла зачитаем сейчас быстренько. «Здравствуйте, Глеб, король зеленого цвета пишет: привет вам, классного нам всем эфира, привет всей болталке, девочкам и ребятам, Юлии, кошечке, Ксении Анатольевне, Юрьевне, Светлячку, Эле, Елене и всем-всем-всем. И Маратику, и Андрюшке еще закинул салам напоследок». Все, друзья, едем дальше. Нюша, воспоминания в эфире Бим Радио.

0: сейчас информация на правах рекламы, друзья. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджея Ион, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 8 вечера ровно. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Соцсети могут прилечь. А Бимрадио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, крайний марш-бросок, потому что еще приветы есть. Гульнара мне писала: Глеб, привет, я дома, я успела на приветы, и в эфире твой бесподобный голос. Благодарю, Гульнара. Привет, как всегда, всем слушателям любимого радио, гостям нашего города и, конечно же, бим-болталки, девочкам и мальчикам. Всем самого лучшего субботнего вечера. Спасибо большое, Гульнара. Вам тоже, как всегда, с прекрасными словами. Я написала: добрый вечер, передайте бим-болталки привет. Яна. От Яны передаю бим-болталки огромный-огромный привет. Кристина писала: передаем привет друзьям, которые сидят с нами в беседке и коротают с нами прекрасный вечер в поселке Героя Синего. Всех любим и обнимаем. Мирного неба, особенно Кристинке и Димке. Димка, ты лучший. Много-много красных сердечек. Как это романтично. Артур писал: бим-привет, Глеб, салам. Мне везет на твои включения. Я знаю, ты не подведешь. Люблю свою зайку и сына. Сына Глеба. Ух ты, интересно. Всем салам. Вот я, к сожалению, вас сегодня подведу, потому что у нас уже плейлист забит уже как минут 25. Также Артур написал: слушаю тебя с скрытого микрофона и почему-то понял, ты по-любе будешь работать на БИМ. Ну что ж, спасибо за уверенность и за такие теплые слова. Аделина мне писала: здравствуйте, БИМ Радио, хочу передать привет моему любимому Димочке Ченскому, моей Машеньке, Клубу Крылья и Сандугач, и доброй Казани. Биг зор рахмет, говорит Аделина. Спасибо вам за такие теплые слова тоже. Рустем мне писал: добрый вечер, привет, бим-болталки, с праздником, днем нефтяника. У меня такое ощущение, как будто день нефтяника каждую неделю отмечается у вас такого. Ну да, поздравляю тоже от себя, всех профессионалов с данным праздником. А Людмила мне писала: добрый вечер всем, всем хороших выходных, замечательного позитивного настроения. Всем, кто меня узнал, огромный привет и, конечно же, бимки-болталки. Ох, спасибо большое, Людмила. Вам тоже хорошего вечера и прекрасного времяпровождения. Тут еще Самир писал, что все собирается со мной созвониться по видеосвязи. К сожалению, Самирчик, у меня тут так все горит. С так мало времени практически ничего не успеваешь. Так, ладно, быстрее. И крайний привет, походу, на сегодня, да? С сайта пришел: здравствуйте, хочу передать привет всей Казани. И болталке тоже в том числе. Твоя милая, слушатель. Это не я так и говорю, это такой ник. Любопытно, любопытно, чья все-таки. Итак, друзья, я с вами еще, наверное, попрощаюсь в конце часа. Сейчас Роксет, и как раз-таки заканчиваем мы чайф. Вот как я, в принципе, и предсказал.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, солнышки мои, еще зачитаю крайний приветик. Бимчик, любимчик, привет вам. Передаем привет всей Казани, Юле, Илье и Олегу. Ждем вас, все готово к столу. Анастасия мне написала. Давайте поторопитесь. Я, наверное, тоже уже буду поторапливаться, но прочитает Самирчик еще одно сообщение. Спасибо за эфир, Глеб, легенды. Хоть не успели послушать песню, зато пообщались от души. Вы легенды. Всегда будете легендой. Спасибо большое, дружище. Тебе хорошего субботнего вечера и вообще всем, кто сегодня меня слушал и был со мной последние 3 часа. С вами был Глеб Низовский. Давайте, друзья, хорошо вам провести субботний вечер, хорошо оттянуться. Скоро уже на работу. Давайте не будем про это говорить. Еще целый вечер субботы и целое воскресенье для того, чтобы хорошенько отдохнуть. Итак, всем пока, до следующей недели. Всех люблю.

0: Теплый прием.
1: БИМ-радио. Первое в Казани. Уикенд на БИМ-радио. Сегодня с нами.
2: Песни о школе.
1: Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
3: Без возраста.

0: тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
0: К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе.

0: крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Отдыхай! С Бим-радио!
2: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
3: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Космос – это синяки.

0: на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
4: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио. Для детей старше 12 лет.
5: Нас

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами песни о школе. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Я схватил сегодня двойку и качели бай ценой. Отложить головомойку —

0: Я страниц не выдирал. Если мама бы спросила, если мама бы спросила, если мама бы спросила, вот тогда бы я соврал.
1: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим Радио». Для детей старше 12 лет.

0: Теплый прием.
1: Теплый прием.
2: Бим Радио. Первое в Казани.
3: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. И счастье.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах.